Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 14 до 20 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и какое авто начали продавать в нашей стране.
0: Новости.
1: Беларусь и Кыргызстан начнут признавать водительское удостоверение друг друга. Соответствующее постановление подписал премьер-министр нашей страны Александр Турчин. Документ также предполагает возможность обмена документов в компетентных структурах для некоторых граждан обоих государств. Речь идет о тех людях, кто получил разрешение на постоянное проживание в Беларуси или Кыргызстане. Они смогут получать права без сдачи теоретических или практических экзаменов. ВВП Беларуси вырос примерно на 2%. Такой информацией поделились в Национальном статкомитете. В ведомстве сравнивали итоги 8 месяцев этого и минувшего годов. В денежном эквиваленте показатель почти достиг отметки в 210 миллиардов рублей. Индекс-дефлятор общего продукта нашей республики составил 13%. На такую величину выросла стоимость производимых товаров и услуг по отношению к изучаемому периоду 2025 года.
0: К новостям в мире.
1: НАТО готовится к переходу на новую концепцию своей работы. Об этом заявил генеральный секретарь военного альянса Марк Рютте. По его словам, план предполагает усиление роли стран Европы и Канады внутри объединения. Другие подробности потенциальных изменений пока неизвестны. Вместе с тем, руководитель призвал Европу и Канаду наращивать производство вооружений, а также инвестиции в оборону. И к новостям регионов. Областной митинг в рамках Дня народного единства прошел на горе Дзержинской. В мероприятии приняли участие около 500 человек. В их числе представители власти центрального региона и общественных объединений. Помощник инспектора президента Беларуси по Минской области Александр Кохан подчеркнул важность праздника для граждан нашей страны. Представитель главы государства уверен, дата стала важной отметкой для установления независимости Беларуси. И в завершении выпуска новую версию автомобиля Belgi X50 начали продавать в Беларуси. Об этом сообщили на самом Борисовском предприятии. Как отметили на заводе, машину уже можно взять на тест-драйв во всех регионах нашей страны. Транспортное средство получило ряд изменений. В их числе четырехцилиндровые двигатели объемом 1,5 литра, а также галогеновые фары ближнего и дальнего света. Автомобиль доступен в 4 оттенках кузова.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
1: Утро, начало дня. Доброе утро, дорогая Минская область. Роскошный, но немного сонный и туманный город Минск. А знаете что? Утро стало по-осеннему прохладным. Все, осень пришла официально. И мы тоже пришли, доехали, добрались до работы. Или, может, кто-то еще в пути. Всем огромный привет. И это, пожалуй, лучший комплимент, который можно сделать сегодняшнему утру. Что мы на месте. Мы будем работать эту пятницу и проживать ее на максималках. Меня зовут Юлия Умарова. Пришла тоже на работу, чтобы сделать ваше утро чуть добрее. Выгляжу ровно настолько, насколько поставила будильник. Ну, такова жизнь, селяви. И настроение сегодня, как у осеннего листа. Хочется улететь куда-нибудь далеко, но работа, она, как говорится, не спрашивает. А вообще, утро – это единственное время суток, когда ты веришь, что сегодня все обязательно получится. Так что доброе утро! Начинаем его традиционно не с зарядки, а с того, что открываем прогноз погоды.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность без существенных осадков. В утренние часы на большей части территории сохранится туман. Температура воздуха утром и днем от 16 до плюс 22. В столице также переменная облачность без осадков и с туманом. Температура воздуха утром от 9 до 12, днем до плюс 19. Утром туман, лошадку искать не пойдем, а кто не спит в 7 утра, тот сам себе бессмертный пони. Лучше давайте, друзья, посмотрим наш маршрут на ближайший час. Как обычно, гороскоп на удачу завершит его, поэтому дождитесь своего прогноза, чтобы знать, в какую степь вас поведет в эту пятницу. Ну и ходят слухи, что в Берлине загадочно исчезают воробьи. Кто по ним стрелял и вообще, что там происходит, потому что ученые озадачены и не знают, в чем причина. А мы попробуем разобраться. Старт полету дан, настраиваемся на эту пятницу. Вместе со мной Юлия Умарова и, конечно же, музыкой на МВ-радио.
0: Наши на Минской волне.

0: реклама на Минской волне.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея классная.

0: Разбор полетов.
1: Утро раннее, туманное, 7 часов 29 минут. Друзья, разбор полетов. Прямо сейчас разберемся, что в мировой повестке. Ну и на календаре пятница. Сбавим обороты, сделаем это немного иронично. Вот помнится, мне Трамп сказал, что Европа должна решать свои проблемы сама. Помните, было такое? Так вот, Европа начала. Первыми это решили сделать воробьи. Просто взяли и улетели. И это не шутки вам никакие. В Берлине действительно исчезают воробьи. Хотя когда-то они были повсюду. Теперь их становится тревожно мало. За 5 лет популяция сократилась аж на 70%. Ученые ломают голову. Вроде бы еды хватает, мест для гнезд полно, а птицы все равно исчезают. Орнитологи даже предполагают вспышку птичьей малярии. А комары, которые ее переносят, чувствуют себя, ну, все лучше при высоких температурах. Изменение климата тому способствует. И воробьи, видимо, сидели такие на проводах, услышали, что Европа должна решать свои проблемы сама, и решили: окей, решайте без нас, улетели. Возможно, кстати, в Беларусь за лучшей жизнью, а? А что, прилетайте к нам, у нас будет куда поспокойнее. Можно сидеть на проводах ночью, и никто тебя не тронет. Так что, друзья, берлинские воробьи пусть там сами разбираются со своими миграционными повестками, ну и возвращаются, или прилетают к нам. А мы продолжаем, у нас уже пятница, и утро обязательно будет добрым.

0: собраться, сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Гороскоп на удачу.
2: Знаете, друзья, иногда все, что я хочу, это чтобы кто-то сказал мне: все будет хорошо, все в твоих руках. Пусть даже это будут звезды, пусть даже с оговорками. Главное услышать, а верить или нет, вообще решайте сами. У нас пятница, а в пятницу мы вообще не хотим ничего решать, так ведь? Пусть все решится само и желательно в нашу пользу. Начинаем гороскоп. Традиционно, Совнов, у вас сегодня ожидаются события, которые добавят остроты в этот день. Пора взглянуть на старые задачи под новым углом, говорят звезды, и не бояться перемен. Так, любители острых ощущений еды, будьте осторожны в эту пятницу. Тельцы. День для уверенных шагов. Покажите стойкость в решении важных вопросов, и обстоятельства начнут складываться в вашу пользу. Близнецы. Используйте свои связи и харизму, чтобы добиться желаемого. Общение открывает новые двери. Да, открывает новые двери, особенно если у вас есть связи с МЧС. Они вообще любые двери открывают, гарантированно, даже с петлями. Итак, идем дальше. У нас на очереди раки. Звезды говорят вам прислушиваться к себе и не бояться взять паузу для размышлений. Правильные решения сами к вам придут. Львы. Прекрасное время для новых заявлений и выхода на сцену. Удача сегодня на вашей стороне, но только если проявите инициативу. Ну, впрочем, как показывает практика, удача танцует лишь с теми, кто приглашает ее на танец. Вот и все. Девы, день для упорядочения мыслей и дел. Займитесь важными задачами, не отвлекаясь на мелочи. И вот увидите, как легко все решается. Особенно если поручить это кому-нибудь другому. Делегирование наше все. Весы, мои дорогие, простые удовольствия и приятное общение станут лучшей частью этого дня. Постарайтесь записывать свои мысли и планы. Они могут оказаться очень полезными в будущем. Скорпионы, сегодня самый подходящий момент для решительных действий. Позвольте себе проявить настойчивость, особенно в сфере работы или финансов. Смотрю, скорпионцы сегодня рвутся в бой. Бой с самим собой, да, в пятницу. Ну ладно, поехали, раунд первый, 7 утра. Как вы там, держитесь? Стрельцы, а держитесь ли вы? Потому что в этот день любые задуманные проекты получат поддержку. Не откладывайте планы, время действовать и верить в свои силы. Ну и, конечно же, выходные, которые уже вот-вот на пороге. Козероги. Карьерные возможности требуют особого внимания. Проявите профессионализм, и ваши усилия обязательно будут замечены. Водолеи. Отличный день для новых начинаний и экспериментов, будь то в работе или личных проектах. Больше и не добавишь. Отличный день, водолеи. Можно лишь за вас порадоваться. И рыбы. Удача включается, когда вы в движении. День поощряет инициативу и активность. Но все мы, конечно же, знаем, что инициатива делает с инициатором, да? Конечно же, поощряет. Поэтому все те, кто уже заждался выпуска новостей, не расходимся. Артем Титов уже на пороге.
1: Музыкальная волна.

0: лучшее. Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района, Боровое 2003, собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из 3 комнат? Звоните в отдел кадров Боровое 2003 8017-16-433-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите reklama@mvolna.by. Слушаем наше на МВРадио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 7 до 12 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как Беларусь сотрудничает с Алжиром и почему не стоит часто пить сладкие напитки.
0: Новости.
1: Беларусь не имеет территориальных претензий к каким-либо странам. Об этом заявил президент нашей страны. Он отметил, что официальный Минск не желает конфликтовать с другими государствами по вопросу принадлежности некоторых регионов. Александр Лукашенко подчеркнул, власти Беларуси признали сформированные границы страны. При необходимости суверенитет республики готовы защищать всеми допустимыми средствами. Беларусь и Алжир заключили новое соглашение на сумму в примерно 20 миллионов долларов. Такой информацией поделилась глава Верхней палаты парламента нашей страны Наталья Качанова. Это произошло по итогам ее встречи с коллегой из африканского государства. Спикер уверена, что проекты реализуют в скором времени. Руководитель подчеркнула, официальный Минск готов сотрудничать с Алжиром по всем направлениям. Также Наталья Качанова рассказала, что товарооборот между двумя странами вырос более чем в два раза по итогам первого полугодия.
0: К новостям в мире.
1: Конфликт между США и Ираном приближается к переломному моменту. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, официальный Вашингтон изучает необходимость возобновления массированных ударов по Исламской Республике. В Белом доме полагают, что такая тактика принудит Тегеран сдаться. Также политик не исключил возможность вторжения американских сил на территорию Ирана. США намерены принять решение о развитии кризиса после обсуждения ситуации с союзными странами Ближнего Востока. К новостям регионов. Обновленный мемориал герою Советского Союза Марату Казею открыли в Дзержинском районе. Напомню, памятный объект находится в деревне Станьково. По такому поводу на локации прошел торжественный митинг. Проект модернизации инициировали неравнодушные жители региона. Затем инициативу поддержали местные власти и Минополисполком. Например, на территории комплекса заменили тротуарную плитку, установили осветительные мачты и подсветку. И в завершение выпуска. Частое употребление сладких напитков может ухудшать психологическое состояние. Так считает группа ученых из США. В их исследовании участвовали около 4000 человек. Специалисты обратили внимание на тех людей, кто пил напитки с большим содержанием сахара примерно раз в день. У них была выше вероятность появления стрессовых состояний практически до 2 раз по сравнению с другими группами. Ученые полагают, что большое количество сахара нарушает работу тех частей мозга, что отвечают за регуляцию настроения. Вместе с тем, результаты работы нужно подтвердить в новых экспериментах.
0: Новости компании.
1: Новый выпуск программы «Все как у людей» расскажет, что делать, если дикая природа оказалась слишком близко. Дюжина медведей, змея Гюрза и скорпион, светящиеся в темноте. Все они вселяют первобытный страх в сердце человека. Узнайте, как же себя вести при встрече с такими животными завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: курс доллара по Нацбанку. Сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с «Ясно» от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: «Улетное утро» на МВ-радио.
4: Утро доброе, прекрасная пятница, 8 часов и 10 минут, и вы слушаете «Минскую волну». Кто-то уже планирует выходные, а кто-то все еще решает, с чего же начать это утро. И, конечно, многие из нас знают, что идеальное начало дня – это что? Это завтрак. А если он еще и вкусный, то вообще красота! Может, слышали? В сети хайпанул рецепт атомного кофе, так называемого, из Гонконга, который, как пишут, разбудит даже мертвеца. Это нам надо такой погоды, да? Звучит драматично, но отчасти правда. Юань-янь он называется. Это микс крепкого черного чая, и в котором еще больше крепкого кофе. И, конечно же, наши любимые сгущенки. Придумали китайские работяги, которым нужно было вставать в 4 утра и не засыпать весь день. Говорят, бодрит он мощнее обычного кофе, но действует на организм мягче, потому что чай немного смягчает удар того самого кофеина. Готовится элементарно. Что нужно? Заварить крепкий чай минут на 5-10, добавить пару ложек сгущенки, отдельно варите такой же объем крепкого кофе и смешиваете все это дело с чаем 50 на 50. Но главное правило – его нельзя пить натощак. Сначала хотя бы легкий завтрак, иначе атомный заряд может быть слишком уж сильным для нашего желудка. Ну, надо попробовать. Сомнительно, но окей. Пока, друзья, предлагаю бодриться хорошей музыкой и свежей информации. Давайте поговорим о наших планах на этот час, пока там чайник кипит. У меня ведь есть билеты на Prime Air, которая состоится уже завтра на стадионе «Динамо». Друзья, это грандиозное шоу, где будут выступать мировые звезды, и вы тоже можете оказаться среди нас. Мы, между прочим, информационные партнеры, тоже будем с вами для вас. Поэтому можем встретиться завтра. Ваш шанс, не упустите. И также обсудим новость из Финляндии. Тема серьезная, безработица. Причина, по их словам, всегда одна. Какая, расскажу совсем скоро. Ну, а пока будете ждать той самой новости, давайте лучше мы с вами отметим сегодняшнюю пятницу, 18 сентября. И заодно еще праздники, которые имеются. Все это будем делать, друзья, сразу после музыкальной паузы. Ну, а пока, может, еще кто-то в дороге находится. Зеленых всем светофоров. И, конечно же, доброго утра.

Пятница, друзья, это уже праздник, но сегодня, оказывается, есть и официальные поводы, поэтому давайте будем отмечать вместе. И начнем с главного. Сегодня день рыжего кота. Рыжие коты — это вообще отдельная каста, говорят, они самые наглые. И, кстати, есть приметы, если к вам прибился рыжий кот, быть деньгам. А теперь в чат, друзья, у кого есть рыжий кот, как его зовут? И главное, правда ли, что они к деньгам? Напишите мне 8029-1010-307, наши контакты, Вайбер, Телеграм. А то надо пересмотреть свои планы. Может, мне нужен тоже рыжий кот. А как же без него? И также, как же без праздника Международный день электронной книги, который сегодня отмечается? Моя любимая тема – праздник для тех, кто носит целую библиотеку в кармане. Электронные книги избавили нас от тяжелых чемоданов, это правда. Помните, как раньше? Три книги в сумке, и все, рука отваливается. А теперь что? Тысяча книг, и все в одном маленьком устройстве. Очереди в библиотеке – да не слышали, читать в темноте, не мешая домашним, легко. Но, согласитесь, бумага, конечно, пахнет лучше, вот этот вкус свежей книги новый, но у пикселей все-таки есть свои неоспоримые плюсы. Главное читать, а уже как это второстепенное. Международный день равной оплаты труда. О, интересненько. Девочки, ну-ка, придвинулись к микрофону. Ну и мальчики тоже. Повод серьезный. Хороший день, чтобы задуматься, а справедливо ли ценят труд вокруг нас? А кто из вас хоть раз узнавал, что коллега на той же должности получает больше? А, я думаю, было такое. Если не было, то повод пересмотреть сегодняшний день заново и сравнить вообще. Хотя зачем что-то сравнивать? Да, лучше оставаться вот в своей парадигме и наслаждаться этим днем. Ну, а что вы сегодня, друзья, отмечаете? У каждого свой повод для пятничного настроения. Может, у вас вообще день рождения? Напишите, я обязательно вас поздравлю. Ну, а пока поздравляю всех с пятницей и, конечно же, с чем? С приближающимися выходными. Они уже не за горами.

0: на Минской волне. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем, семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла, пиццу нам принесла. Принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
5: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: начинается новый сезон.
1: Разбор полетов.
2: Если у Мари Краймбрери начинается новый сезон, то у нас на Минской волне начинается разбор полетов. И вот новость к этому часу прилетела из Финляндии. Из разряда «Да ладно!» Сейчас расскажу. В Финляндии безработица. И причина, говорят, одна. Закрыли границу с Россией. И вот самое обидное, страдают-то не политики, страдают маленькие города на Востоке. Туризм, бизнес, кафешки, гостиницы. Многие просто обанкротились, закрылись. Закрыли границу, а люди, получается, остались без работы. Да, вот варил кофе себе, убирал номера, ходил на работу, продавал сувениры, встречал туристов. Это можно бесконечно продолжать. В общем-то, обычные люди, которые ни на что не влияли. И вот теперь у них ничего. Скажем, есть маленький финский городок, да, на востоке. Там было кафе. Хозяйка тетя Мария.

условно, пекла булочки. Приходили туристы, покупали, жизнь шла, а потом границу закрыли. Туристы не приехали, булочки не купили, кафе закрылось. Тетя Мария осталась без работы. Ну и самое обидное, что она ни при чем. Об этом предупреждали еще в начале лета, июня. Это как с врачом. Пока не заболит, не пойдешь. А когда заболит, уже поздно. Вот и здесь так. Проблема была видна заранее, но ее заметили только когда уже стало совсем плохо. Так что желаю, чтобы у Финляндии там все наладилось. Пусть границы откроются, пусть люди найдут работу. Ну а мы продолжаем. У нас же пятница на МВ-радио. И это уже хорошо. Поэтому оставайтесь со мной. Меня зовут Юлия Умарова. Еще целых 2 часа буду с вами.

0: Шифробот.
1: Знаете, друзья, радио, оно ведь всегда было попутчиком. Не просто фоном, не просто что-то там играет, а именно попутчиком. Тем, кто рядом, когда ты едешь на работу, по делам. И вот сегодня этот попутчик в виде Юлии Умаровой приготовил для вас кое-что особенное. Ну, во-первых, стартует наша игра «Шифробот». А во-вторых, у меня есть два билета на Prime Era, которая впервые пройдет в Минске и соберет легенд евроденса и диско на одной сцене. Друзья, уже завтра, 19 сентября, да, последний вагон еще можно успеть запрыгнуть. На одной сцене выступят оригинальные артисты, чьи треки знает весь мир. Маранди, Мистер Президент, Беллини, Мили Ванили и другие легенды евроденса. И, конечно же, MTV. Мы все смотрели их тогда по телевизору. В программе «Самые громкие хиты», поэтому ждем вас. Почему говорю «ждем вас»? Потому что и мы там будем, «Минская волна», мы информационные партнеры, будем с вами фотографироваться, разыгрывать подарки, ну и общаться, конечно же. Все, что мы и делаем по радио, только вживую. Друзья, для того, чтобы забрать билеты на Prime Era, нужно пройти в наш Инстаграм, посмотреть сторис, там есть шифр в виде эмоджи, и нужно догадаться, что за фильм сегодня у нас зашифрован. Есть подсказка, слушайте внимательно, не хочу, чтобы эта пятница была для кого-то тяжелой. В общем-то, есть женщина, которую вы все прекрасно знаете. Она сейчас сваха, а в прошлом актриса. Каждую неделю она женит людей, соединяет сердца, дает советы, и вы ее точно слышали. Так вот, она главная героиня этого фильма, цитирую. Нет, не буду цитировать, слишком легко будет. В общем, она главная героиня этого фильма, ну, а фильм советский, вот эта женщина там еще молодая. В каком фильме она снялась? Ну, ладно, подскажу, и давай поженимся. Все, больше не будет никаких подсказок, смотрите шифр, угадывайте, и пусть именно вам повезет. Сегодня выбираю человека под номером 18 и дарю ему подарок в виде билетов на Prime Era. Пошла вычислять.

0: Шифробот.
1: Итак, друзья, сегодня мы окунались в классику и романтику прошлого лета. Итог нашего интерактива «Шифробот» уже пора подводить. 8 часов 52 минуты. Нужно было угадать фильм с Гузеевой. Это я уже давала подсказку вам. И в итоге, конечно же, правильный ответ был не какой-то мне «Титаник», а «Жестокий романс». Ну или же можно было написать про книгу «Бесприданница». Я тоже засчитывала эти варианты. Но, конечно же, первоначально «Жестокий романс». Ну, такие люди нашлись, кто правильно ответил. И, конечно же, я нашла человека под номером 18. Кому хочу торжественно вручить билеты на «Прайм-эру», которая пройдет уже завтра, 19 сентября, на одной сцене, где выступят оригинальные артисты, чьи треки знает весь мир. И сегодня под номером 18 оказалась у нас прекрасная Анастасия, 1685, последние цифры номера. Анастасия, Настя, мы вас поздравляем, всем нашей командой «Минской волны». Ждите сообщения от редактора. Уже вот-вот, в ближайшее время самое, он с вами свяжется и расскажет, как забрать билеты. А завтра вечером мы с вами встречаемся на стадионе «Динамо». Потому что, друзья, впервые в Минске пройдет фестиваль «Прайм-эра». Он соберет легенд евроденса и диско на одной сцене. Маранди, Мистер Президент, Беллини, Миль Ванили и другие легенды евроденса и MTV. В программе, как вы поняли, уже самые громкие хиты. Ждем вас, приходите, будем отрываться на полную. Ну а пока отрываемся от земли и немного музыки и рекламной паузы, а позже новости с Артемом Титовым.
0: Реклама на «Минской волне».
2: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. «Эталон». Мы знаем законы нашей страны.
3: Живите легко и комфортно с «Ясно» от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.by. Наши на «Минской волне».

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 8 до 12 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как Беларусь сотрудничает с Индией и что стало проблемой для Португалии.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принял ряд кадровых решений. Так, глава государства назначил нового первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. Им стал полковник внутренней службы Сергей Лапанович. Ранее он руководил МЧС Минской области. Также Александр Лукашенко одобрил кандидатуру начальника управления внутренних дел Витебского облисполкома. Должность занял полковник милиции Александр Купченя. Министр иностранных дел Беларуси встретился с послом Индии. Максим Рыженков и Ашок Кумар отметили развитие взаимодействия между официальными Минском и Нью-Дели. Например, речь шла о недавнем решении правительства нашей страны. Власти разрешили гражданам Индии оформлять электронные визы для въезда в Беларусь. Дипломаты пришли к мнению, что такая возможность усилит сотрудничество между двумя государствами. Также Минск и Нью-Дели продолжают разработку плана сотрудничества на среднесрочную перспективу.
0: К новостям в мире.
1: Парламентские выборы начались в России. Гражданам соседнего государства предстоит избрать состав своего парламента и многих органов региональной власти. Голосование будет идти 3 дня до воскресенья включительно. Отмечу, что граждане России также могут принять участие в электоральном процессе на территории Беларуси. Изъявить свое мнение предлагают на 7 участках в разных городах нашей страны. Локации будут работать в воскресенье с 8 утра до 8 вечера. Новостям регионов. Потерявшуюся женщину нашли в Крупском районе. Милиции сообщили об исчезновении человека в болотистой местности около поселка Крупский вчера днем. Пенсионерка вместе со знакомыми собирала клюкву, но позже не вышла на место встречи. В поисковой операции участвовали больше 50 человек, от правоохранителей до волонтеров. В итоге женщину удалось найти ночью. Пострадавшая обессилена и не могла двигаться, ее эвакуировали. Затем пенсионерку передали медикам. И в завершение выпуска. Популяции азиатского шершня становятся проблемой для Португалии. Об этом пишет одно из местных изданий. Насекомые попали в европейскую страну около 15 лет назад. С тех пор крылатые хищники больше всего распространились в центральной и северной частях государства. Службам гражданской обороны приходится все чаще выезжать на ликвидацию гнезд шершней. Насекомые угрожают как здоровью людей, так и местным аграриям. Инвазивный вид активно охотится на пчел, что осложняет развитие цветков и сельхозкультур.
0: Новости компании.
1: Новый выпуск программы «Все как у людей» расскажет, что делать, если дикая природа оказалась слишком близко. Дюжина медведей, змея гюрза и скорпион, светящийся в темноте. Все они вселяют первобытный страх в сердце человека. Узнайте, как же вести себя при встрече с такими животными завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: курсу доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Улетное утро на МВ-радио.
5: И снова здравствуйте, 9 утра, 9 минут. Мы начинаем этот час мощного заряда. Пятница, а значит, способность радоваться нужно тренировать уже сейчас. Да и каждый день, знаете, как мышцу. Потому что если не тренировать, она атрофируется. Радость – это никакая не роскошь, это биологическая наша необходимость. Только если бицепс качает в зале, то радость здесь, прямо сейчас, в эфире «Минской волны». С вами Юлия Умарова. Чтобы ваша утренняя дорога на работу, учебы, да где бы вы ни находились, даже если вы уже на рабочем месте, была безопасной и, ну, чуть более доброй, перейдем к планированию этого дня. У меня есть для вас прекрасные новости. Можете уже заходить в наш инстаграм «Минской волны», там вас ждет опрос. Голосуйте за трек, который хотите послушать сегодняшним этим числом, этим днем. Только вы решаете, какая песня прозвучит. Для этого и создана наша удачная посадка. Ну и будет, конечно же, ни холодно, ни голодно для наших слушателей. Разыграю чикен-сет от Ами Ями уже в этом часе. Дождитесь игры «Вылетит и поймаешь». Конечно же, всем отличного настроения, доброго дня. Мечтаем о предстоящих выходных под нашу музыку.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Если радио играет, значит, все возможно в этом мире и в этом дне. Значит, кто-то сегодня останется не голодным. Друзья, интерактив «Вылетит и поймаешь» стартует. Участвуйте, и вам обязательно повезет. Пусть кто-то сегодня точно уедет с чикен-сетом от Ами-Ями. Партнер нашего розыгрыша барбекю доставка Ами-Вкуснятина. Разыграю сегодня вкуснейший шашлык, который можно побаловать себя, любимого человека или даже целую компанию. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов, только с Ами-Ями. Есть доставка по Минску и самовывоз с улицы Рыбалка, 26. Заказы принимаются по номеру 8029-239-76-76, а также в Инстаграм. И перейдем к правилам нашей игры. Они элементарны. Нужно всего лишь слушать музыку на МВ-радио в ближайшие несколько минут. И как только услышите что-то инородное, да, какая-то фраза вылетит, которая как будто бы не ложится под определенную песню, то запоминайте ее и присылайте мне на Viber, Telegram 8029-1010-307. Ну что ж, да начнется рыбалка. Всем желаю удачи. Пусть именно у вас будет клевать. Ищу сегодня самого первого и точного.

0: на Минской волне.
1: Авто выбирай на Бутик Автобай.
2: Авто продавай на Бутик Автобай.
1: Авто меняй на Бутик Автобай.
2: Авто покупай на Бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов
3: на сайте бутикавто.бай.
4: Где были мои глаза? А где были мои уши?
5: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prauda Shop?
4: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prauda Shop и убедись в этом сам.
6: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
7: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
8: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
9: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
10: Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района «Боровое 2003» собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из 3 комнат? Звоните в отдел кадров «Боровое 2003» 8017-16-4-33-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. «Боровое 2003» – всего 40 километров от столицы.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by.
11: Чем выше горы, тем ниже приоры.

0: Вылетит и поймаешь.
1: 9 часов 30 минут, мы тоже летим, время несется, ну а вместе с ним несемся и мы в подведении итогов интерактива «Вылетит и поймаешь». Друзья, момент истины настал, пора подводить итоги, потому что где-то там есть человек, которому сегодня особенно повезло. И этот человек уедет от нас с чикен-сетом. Илья, вам привет и чикен-сет. О, смотрите, я прям рифмовщик этого утра. 2995, последние цифры номера Ильи, вы стали обладателем чикен-сета. Это Атоми Ями, с чем я вас и поздравляю. Ну и, конечно же, поздравляю с тем, что вы ответили правильно на мою задачу и написали «Чем выше горы, тем ниже приоры». Это был правильный ответ. Именно эта секретная фраза и вылетела в одной из песен. Ну а теперь осталось лишь только дождаться того самого момента, когда с вами свяжется редактор и расскажет, как забрать вкуснейший чикен-сет от Ами Ями. Друзья, побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию можно с Ами Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз с улицы Рыбалка, 26. Заказы принимаются по номеру 8029-239-76-76, а также в Инстаграм. И напомню, что спонсор нашей игры – сервис «Промпак», потому что есть вещи, которые не кричат о себе. Они просто работают каждый день без выходных. Производят пакеты, пленку и полиэтиленовую упаковку для пищевой промышленности. И делают это так, чтобы у вашего продукта была прочная основа. Более 200 предприятий Беларуси доверяют им. Сервис «Промпак» – ваш надежный поставщик упаковки. И мы доверяем им в том числе. Спасибо, что наши подарки, которые мы разыгрываем, имеют надежную упаковку. Друзья, интерактив завершен, всех поздравляю. Мы идем на снижение, совсем скоро случится удачная посадка уже.

0: «Дачная посадка».
1: Итак, идем на снижение. Сначала себя кислородом, да, нужно оснастить, а потом уже только детям дать. Друзья, у нас сегодня не просто музыка, а музыка с историями. Придвиньтесь к динамикам. Будем разбирать два трека, которые, ну, очень разные. Один классика русской эстрады, второй хит последних месяцев. Какая песня наберет большее количество голосов, та и прозвучит в полном метре под конец нашего улетного утра. Вы мне, как всегда, в этом помогаете. Для этого Viber, Telegram 80291010. 10307 для вас открыты. И, конечно же, в Инстаграме проходит народное голосование. Давайте слушать, давайте выбирать. И пусть победит наикрасивейший, скажем так.

Классная песня от Игоря Николаева. Включаем воображение. 2005 год. По аллеям Крестовского острова катит серебристый Мерседес. За рулем эффектная блондинка. И это не просто блондинка. Это Елена Дементьева, знаменитая теннисистка, олимпийская чемпионка. А руку ей подает сам Игорь Николаев. Что происходит? Напомню, снимают клип. И знаете, что самое интересное? Главную роль сыграла не модель, даже не актриса, а настоящая спортсменка. Николаев сам так захотел. Песня вышла. Николаев сделал для этого все, написал музыку, слова. Если хотите сегодня, в эту пятницу, подпевать эту песню в унисон вместе со мной, голосуйте. Вайбер, телеграм 8029-1010-307. Пока она у меня в лидерах. Но есть же еще и конкурент.

дай бой между строчек. Резкий поворот у нас случился. Переключаемся в наше время. Хотя с этой песни развернулся тоже целый детектив. Пользователи заметили, что припев между строчек подозрительно похож на композицию «La Mer» из французской игры «Expedition 33». Кто знает, тот знает. Реакция Holiday Boy на это все, на этот скандал. Он заявил, что в мире огромное количество музыки, и мы вправе вдохновляться чем угодно. Ну, отчасти он прав. А что думаете вы? Это плагиат или все-таки вдохновение? Можете написать мне и проголосовать заодно за песню, которую хотите послушать. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. И знаете, что я вам скажу? 5 лет работы против 3 месяцев. Ну, это как сравнивать домашний борщ и лапшу быстрого приготовления. Все-таки песня Николаева более, знаете ли, так устойчива. Она настоялась, прошло время. Как по мне, выбор очевиден. Но я еще все подсчитаю, сведу воедино и расскажу через несколько минут.

0: «Дачная посадка».
1: Итак, все, можно уже расстегивать ремни, расслабляться без 15:10, 9 часов 45 минут на Минской волне, а значит, приближается время посадки, время выбора песни, за которую вы все голосовали. И вообще хочется сказать спасибо вам огромное, что просыпались сегодня со мной, с Минской волной, что вы есть, да, мои люди, как сказала бы Бузова, прекрасные люди. И сегодня победила и набрала большее количество голосов прекрасная песня Игоря Николаевича Лайва прямиком из 2004-2005 годов. Ну а что? Классика, да, она никогда не стареет. Вы хотели, вы просили, пожалуйста, получайте. Ну а вместе с ней получаете и напутствие, хорошей пятницы, отличных выходных и любви. Пусть вот это состояние прекрасного будет в вас всегда, и вы будете излучать это для всех окружающих. Друзья, отличного дня, всем пока. Меня зовут Юлия Умарова. Встретимся уже с вами на следующей неделе в понедельник. Обязательно отдохните так, чтобы было мне что рассказать. Ну все, до встречи.
0: Наш рейс за...

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Коллектив «Пик лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик лесное» – агропредприятие 21 века.
2: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: «Сашка, выходи скорей!»
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
5: Дожинки – это здорово. Одно из лучших хозяйств Дзержинского района, Боровое 2003, собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из трех комнат? Звоните в отдел кадров Боровое 2003. 8-0-17-16-4-33-23. Требуются трактористы, машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках-Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, где установили датчики контроля скорости и как пластик может влиять на детей.
0: Новости.
1: Территорией Беларуси может распоряжаться только ее народ. Об этом заявил президент нашей страны. Он отметил, что сейчас геополитическая обстановка становится все более нестабильной. Александр Лукашенко подчеркнул, в таких условиях официальному Минску необходимо сохранить свой суверенитет. Также важно сберечь белорусскую культуру, традиции и защитить экономику от негативного влияния. Политик уверен, Беларусь может выполнить эти задачи с помощью своих союзников и партнеров. Беларусь готова активно развивать сотрудничество с Алжиром по ряду направлений. Об этом заявил вице-премьер нашей страны Виктор Каранкевич. По его словам, официальный Минск желает создавать совместное с африканским государством производство детского питания. Также речь идет о создании предприятий по выпуску различных видов техники. Кроме того, Беларусь готова помогать зарубежным партнерам с развитием производств тканей, одежды, обуви и других подобных изделий.
0: К новостям в мире.
1: Франция нарастит свои расходы на оборону примерно на 10% в следующем году. Об этом заявил премьер-министр страны Себастьен Лекорню. По его словам, речь идет о сумме увеличения практически в 6,5 миллиардов евро. Таким образом, оборонный бюджет Франции должен превысить отметку в 63 миллиарда евро. Отмечу, что официальный Париж намерен заморозить многие госрасходы на 2027 год. Исключения планируют сделать для социальной сферы и военно-промышленного комплекса. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 23-м километре дороги Р-65 Заславль-Озеро. Там можно двигаться не быстрее 70 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Компоненты пластика могут увеличивать риск развития синдрома дефицита внимания и аутизма у детей. Так считает группа ученых из Австралии. Речь идет о воздействии материала на процесс беременности. Специалисты изучили состояние примерно 850 новорожденных и их матерей. Исследователи выяснили, что элемент под названием диэтилгексилфталат активизирует работу некоторых генов. Их считают ответственными за выраженность признаков СДВГ и аутизма у детей. Вместе с тем ученые подчеркивают, результаты их работы нужно подтвердить в новых экспериментах.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
5: Почти четверть сельхозплощадей Дзержинского района занимают угодья ООО «Крутогорье Петкович». В нем работают около 600 человек, которые производят мясо, молоко, продукцию полей и постоянно ставят рекорды. На прошлой неделе ООО «Крутогорье Петкович» побило республиканский рекорд по уборке кукурузы на силос за 8-часовую смену, достигло уровня 1805 тонн, а за 12 часов работы – 2715 тонн, на что раньше никто еще не замахивался. Приходите на работу в «Крутогорье Петкович». Большие достижения – большие зарплаты.
6: Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района, Боровое 2003, собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из трех комнат? Звоните в отдел кадров Боровое 2003 8017-16-433-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, кому интересна белорусская техника и какую технологию разработали наши исследователи.
0: Новости.
1: Президент Беларуси посещает с рабочей поездкой Могилевскую область. Глава государства изучает состояние одного из хозяйств Шкловского района. Например, Александр Лукашенко ознакомился с процессом уборки местных посевов льна. Политик подчеркнул, что аграрии не справились с обработкой культуры. Президент поручил ряду лиц разобраться с ситуацией. В их числе министр сельского хозяйства, глава Могилевской области и помощник главы государства по этому региону. Беларусь и Алжир уже завершили ряд совместных экономических инициатив. Об этом стало известно по итогам встречи глав верхних палат парламента двух стран. Например, на территории африканского государства организовано производство энергонасыщенных и гусеничных тракторов отечественных моделей. Также должна стартовать сборка белорусских пассажирских автобусов в Алжире. Кроме того, официальный Минск начал строительство зерносушильных комплексов в далекой стране.
0: К новостям в мире.
1: Число голодающих людей может увеличиться до 520 миллионов к 2030 году. Об этом заявили в Организации Объединенных Наций. Представители сообщества считают, что показатель вырастет из-за конфликта на Ближнем Востоке. Боевые действия между США и Ираном значительно влияют на цены многих товаров, от нефти и топлива до сельхозудобрений. Дорогие ресурсы осложняют производство еды в разных регионах, что создает риски для здоровья людей. Новостям регионов. ЖКХ Минской области продолжает обновление уличного освещения. Объединение рассказало о результатах работы за 8 месяцев года. Например, за такое время удалось заменить более 950 устаревших светильников на светодиодные. Такое оборудование потребляет меньше энергии и сокращает расходы на обслуживание инфраструктуры. Кроме того, ответственные предприятия отремонтировали более 4 километров световых сетей в центральном регионе. И в завершение выпуска. Новую технологию промышленного разведения речных раков разработали в Беларуси. Исследователи предлагают выращивать животных в специальной установке. По словам специалистов, она может уменьшить время роста водного обитателя до нужной стадии более чем на 60%. Соответственно, инкубация займет около 3 месяцев вместо 8. Пока что технологию патентуют. Первоначально систему предлагают использовать для восстановления популяции одного вида раков в природе Беларуси.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
4: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
5: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

0: категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – фильм «Как Иван в сказки попал». В центре истории оказывается мальчик Ваня Добрынин. Он очень любит читать о приключениях супергероев, а вот старые сказки его не привлекают от слова совсем. Но однажды юный герой находит волшебный сундук и перемещается в неизвестный мир. Его населяют персонажи знаменитых русских сказаний. Магическое измерение увядает, потому что люди все меньше обращаются внимание на сказки, а потому герои истории просят Ваню помочь им вновь вернуть любовь читателей. Сможет ли мальчик справиться с такой задачей, узнаете в кино. Например, в Воложенском кинотеатре «Юность» фильм выйдет завтра в 17:00.
1: Киномания.
2: Вторая лента – фэнтезийная мелодрама «Практическая магия 2». События разворачиваются вокруг семьи Оуэнс. Девушки этого рода умеют колдовать, то порой очень помогает в повседневной жизни. А вот мужья героинь получают совершенно иной подарок – проклятие, после чего погибают далеко не самым приятным образом. И вот подрастает новое поколение магической семьи, и женщины решают снять тень мрачного рока над собой. Для этого им нужно отправиться в далекое путешествие и отыскать источник собственных сил. Какие приключения ждут колдуней, увидите на больших экранах. Например, в Слуцком кинотеатре «Беларусь» фильм выйдет завтра в 21:30. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат. «Наши» на Минской волне.

0: Реклама.
1: Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района «Боровое 2003» собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из 3 комнат? Звоните в отдел кадров «Боровое 2003» 8017-16-433-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
2: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
5: Истина в «Минской правде».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, как милиция борется с мошенниками и что начали изучать белорусские ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси посещает с рабочей поездкой Могилевскую область. Глава государства изучает состояние одного из хозяйств Шкловского района. Например, Александр Лукашенко положительно оценил постройку в организации специального здания для содержания телят. Политик подчеркнул, такие сооружения должны быть на всех фермах страны. Вместе с тем организация работает с убытком. Президент поручил руководству Могилевской области исправить ситуацию в хозяйстве до 7 ноября. В Беларуси некоторые категории граждан могут бесплатно получить новую профессию за счет государства. Право на обучение имеют безработные, зарегистрированные в службе занятости, а также те, кто ухаживает за ребенком до 3 лет и за ребенком-инвалидом. Служба занятости сначала договаривается с работодателем о трудоустройстве, затем заключается 3-сторонний договор. Обучение проводят по востребованным специальностям – водитель, электромонтер, сварщик и другим.
0: Новостям в мире.
1: Рождаемость в США сократилась почти на четверть за последние 20 лет. Соответствующую информацию опубликовал американский парламент. По словам специалистов, такая ситуация в основном складывается из-за поведения молодых девушек. Они все чаще откладывают рождение детей на более поздний возраст. Эксперты ожидают, что население Соединенных Штатов будет увеличиваться еще на протяжении 30 лет. Затем количество людей в стране будет постепенно уменьшаться. И к новостям в регионе. В Минском районе проблема парковки наиболее остро стоит в пристоличных населенных пунктах Копище, Колодище и Прилуках. По данным ГАИ, еженедельно сюда поступают до 420 сообщений о нарушениях правил стоянки. Чаще всего жалуются жители улиц Майской и Мира в Прилуках. В ГАИ отмечают, что системных проблем по области нет, только сложные точечные в районах активной застройки. Экипажи регулярно проводят рейды, применяется эвакуация. И в завершение выпуска, в Кревском замке начался новый этап исследований и реставрации. Об этом рассказали в Национальной академии наук. Ученые ищут следы замкового моста и рвов. Проект предусматривает их восстановление. Впереди разбор завалов княжеской башни, где обнаружены неизвестные архитектурные конструкции и фрагменты фресок.
0: Новости компании.
1: Новый выпуск программы «Все, как у людей» расскажет, что делать, если дикая природа оказалась слишком близко. Дюжина медведей, змея-гюрза и скорпион, светящийся в темноте. Все они вселяют первобытный страх в сердце человека. Узнайте, как же вести себя при встрече с такими животными. Завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
4: Почти четверть сельхозплощадей Дзержинского района занимают угодья ООО «Крутогорье Петковичи». В нем работают около 600 человек, которые производят мясо, молоко, продукцию полей и постоянно ставят рекорды. На прошлой неделе ООО «Крутогорье Петковичи» побило республиканский рекорд по уборке кукурузы на силос за 8-часовую смену, достигла уровня 1805 тонн, а за 12 часов работы 2715 тонн, на что раньше никто еще не замахивался. Приходите на работу в Крутогорье Петковичи. Большие достижения, большие зарплаты.
5: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.by. Трек

0: а мне как раз есть, что вам рассказать. Не то чтобы сказку, а скорее быль американскую.
1: В курсе дела.
0: Ботинки американских морпехов развалились на учениях НАТО в Арктике. И это связано в первую очередь с законом «покупай американское». Забыли только принять во внимание, что «американское» не значит «качественное». Проблему обнаружили еще в конце февраля этого года, но известно не стало только сейчас. Видимо, кто-то очень сильно позаботился о том, чтобы тщательно этот факт скрыть. Тем не менее, все тайное всегда становится явным, ну или неврозом. В совершенно новых ботинках, которые использовались менее 30 дней, появлялись дыры в коже, подошвы отслаивались, а внутрь проникала ледяная вода. Некоторых военнослужащих пришлось снимать с тренировок, и морпехам срочно покупали замену уже от норвежских производителей. А после возвращения на базу в Северной Каролине проверили запас аналогичной обуви. Результаты оказались тревожными. Более 12% брака, тогда как в военной отрасли допускается всего 2-3%. При этом законодательство США так и продолжает требовать, чтобы Пентагон закупал военную обувь только американского производства. И несмотря на все эти грязные ботиночные инсинуации, в Конгрессе рассматривается еще и законопроект, который еще больше ужесточит требования к американскому происхождению военной обуви. Ну, правильно, кого волнуют страдания каких-то там военнослужащих, да? Еще бы в лапти их снарядили, хотя даже те, наверное, попрочнее будут.
1: В курсе дела.

0: Осень курлычет на МВ Радио.
1: Вот сейчас посмотрим, что нам погода на сегодня накурлыкала, а заодно и наши синоптики. По данным Белгидромета, переменная облачность по Беларуси.

0: Без существенных осадков. Ветер будет юго-западный, южный, слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха от плюс 16 до плюс 22. В Минске тоже переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, слабый, южный до умеренного. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 19, вечером плюс 11, 14. Но одним словом, свежо. Я сегодня утеплилась, скажу так, и вам советую, и для здоровья, и чтобы, знаете, было чем поделиться в нашем эфире теплом, естественно. Скоро рубрика с вашими приветами и поздравлениями. Присылайте Вайбер, Телеграм 8029-1010-307 или номер для СМС 9704. Буду поздравлять всех с этой пятницей, ну и с чем-то особенным.
1: Заряжаемся хитами, ловим настроение дня, не скучаем между делом на МВ-радио.

0: Минская волна. Эфирный чат.
1: Итак, что же вы сегодня мне тут напередавали и друг другу заодно? Напомню, что координаты для связи остались прежними. Это единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307 или номер для смс 9704. А есть сообщение от Ивана. Привет моей любимой жене Викочке. Улыбайся, дорогая, сегодня одна твоя мечта сбудется. Ничего себе, как вы заинтриговали, Иван. А вот знаете что? Вы-то не говорите гоп, пока не перепрыгнете. Вы сначала презентуйте, что вы там за сюрприз, мечту Вики своей приготовили. А то, может, она уже и не о том совсем и мечтает. Да, мы женщины такие, переменчивые. У нас сегодня одно, а завтра хочу другое. Ну, конечно, я шучу. Уверена, что вы произведете впечатление. Вот просто вау. И Вика в ответ отблагодарит вас так, что вы никогда эту пятницу вообще не забудете. Естественно, благодарить она будет в первую очередь своей широкой улыбкой. А вы о чем подумали? Каждый подумал в меру своей испорченности. Так, есть у нас еще от Максима привет. Здравствуйте, хочу передать привет своему куму. Куму, наверное, да, все-таки. Вадиму. Вадик, братишка, следующие выходные за тобой. В каком смысле? Вот тут мне опять же интересно, что-то я решила докапываться до ваших сообщений, друзья. Уж простите, настроение сегодня такое. Надеюсь, вы ему не поработать следующие выходные, Максим, предлагаете, да? Я думаю, что Вадим не очень этой перспективе обрадуется. Лучше пусть он, конечно же, какой-то придумывает вариант интересного досуга для вас обоих. Главное, не забывать взять с собой любимую волну. Ну и привет вам, конечно, всем. Отличного дня всем нашим слушателям. Далее в нашем эфире, кстати, зажигательная. А какая может быть еще для этой пятницы композиция? Round and Round от Deep Love. Эфирный

0: Реклама.
1: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
1: Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района «Боровое 2003» собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из трех комнат? Звоните в отдел кадров «Боровое 2003» 8017-16-433-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: друзья. Камон, Екатерина Гунько, рассказывай давай уже, что интересного произошло к этой минуте в мире.
1: Привет, Ника. Добрый день, слушатели. Ника, если бы у тебя появился портативный томограф... Внимание,
0: томограф. Не тонометр уже? Уже нет. Какие-то мы на уровень какой-то выше
1: вышли. Что бы ты с ним делала, с таким устройством?
0: Слушай, ну, в первую очередь, я бы, конечно, всю себе обследовала. Я понимаю же, да, что он дома бы мне стоял. Всех гостей бы звала на это мероприятие. Какие-то, знаешь, такие вечеринки.
1: То есть ты бы уже зарабатывала бы на обследование.
0: Может быть, да.
1: То есть вариант для бизнеса.
0: Да, и отличный же ведь подарок для тех, кому за 40.
1: Факт.
0: Тонометрами-то мы уже все обзавелись, осталось томографами.
1: Действительно, а вот зачем нужно такое устройство археологам, я расскажу в этом выпуске.
0: Давай.
2: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 16.
2: На Минской волне 13 часов. Новости.
1: Необходимо увеличивать посевные площади под картофель в Беларуси. Об этом заявил президент нашей страны в рамках рабочей поездки в Могилевскую область. Глава государства уверен, что отечественный корнеплод интересен другим странам, например, России и Узбекистану. Потому политик поручил правительству определить места новых полей и найти дополнительные рынки сбыта в течение зимы. Также в такие сроки нужно подготовить достаточный объем посевного материала для картофеля. Белорусские аграрии намолотили 9 миллионов и 250 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Как отметили в ведомстве, Минская область продолжает удерживать первое место по количеству собранного урожая. Продолжается и уборка других культур. Например, с полей уже выкопали почти 110 тысяч тонн сахарной свеклы. Центральный регион также занимает первое место в таком процессе.
2: К новостям в мире.
1: Евросоюз выделяет Украине новый транш финансовой помощи. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, официальный Брюссель направит Киеву более 3 миллиардов евро. Деньги пойдут на закупку беспилотников и ракеты, в том числе для зенитных систем «Патриот». Снаряды для таких комплексов могут выкупить, например, у Германии. Напомню, власти Украины заявляют о критической нехватке перехватчиков баллистических и гиперзвуковых ракет. И к новостям в регионе. На фестивале «Дожинки-2026» в Дзержинске представят цифровую платформу «Умный город» от Центра цифрового развития. Она объединит интерактивную афишу событий, туристическую навигацию и систему бронирования жилья. Гости смогут планировать маршрут между площадками и находить места размещения на нужные даты. После фестиваля систему продолжат расширять новыми сервисами. И в завершение выпуска. Китайская компания создала самый маленький в мире компьютерный томограф. Устройство весит 6 килограммов и помещается в ладони. Оно сканирует объекты и строит 3D-модель их внутреннего строения по принципу обычных медицинских томографов. Предыдущая модель весила почти 20 килограммов. Новинку предлагают использовать в полевой археологии, геологии и для обучения студентов. Стоимость и сроки продаж пока не раскрываются.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: не забывали имя той, которая всегда с вами между делом на МВ-радио с 12 до 16 часов. Я напоминаю, это все я, Ника Романова. Всем привет, кто только что присоединился. И еще одно напоминание вдогонку, что этот час у нас на волне особенный. Будет ваша любимая музыкальная игра. Из песни слов не выкинешь, а подарок не менее музыкальный. Между прочим, два билета на супер-пупер Евроденс. Событие, которое пройдет в Минске уже завтра на стадионе «Динамо». И это фестиваль Prime Era. Звезды 90-х мировой известности соберутся вместе и споют свои самые громкие хиты. Кроме того, МВ-радио на завтра готовит для вас еще эксклюзивный эксклюзив. Интервью с солистом группы Mr. President. Так что держите руку на пульсе, будьте включены на МВ-радио и в наши социальные сети тоже заходите вот прямо сейчас и подписывайтесь Instagram, TikTok, YouTube, ВК, Одноклассники, Threads. В общем, все это вам завтра пригодится для того, чтобы быть с нами на связи и быть в курсе всего самого интересного.
1: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
4: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
6: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
7: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Sophie and the Giants, Shut Up and Dance. Ну, не знаю, друзья, завтра на стадионе «Динамо» мы точно натанцуемся. А вот получится ли при этом молчать, не уверена, потому что захочется подпевать любимым хитам однозначно. Уже завтра в Минске пройдет масштабный фестиваль «Праймэра». 6 часов живой музыки, огромный танцпол, интерактивные зоны, фудкорты и бары. МВ Радио является информационным партнером, так что мы будем вместе ловить атмосферу 90-х на стадионе «Динамо», Минск, улица Кирова, 8, 19 сентября. Маранди, To Unlimited, Капелла, Лабуш и многие-многие другие. Встречаемся в 18 часов и даже раньше. Вход открыт с 14.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну, у меня есть 2 билета на это мероприятие. И что нужно будет сделать, чтобы их заполучить? Нужно послушать фрагмент известной песни. Вот, кстати, для поклонников вот этого стиля, евроденс, русскоязычные исполнители в свое время тоже много чего выпускали и придумывали. Например, группа «Демо», песня «Солнышко» у нас будет в эфире. Во фрагменте одно слово будет запикано. Ваша задача – его понять, принять, простить и прислать мне, самое главное, на наш единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Давайте будете сегодня 29-м по счету с правильным ответом. Заберете 2 билета на Prime Air.
1: Какого слова не

как думаете, что тут было запикано? Вижу, уже полетели ваши ответы. Главное оказаться с ними 29-м по счету. Вайбер, Телеграм 8029 1010 307. Номер для СМС 9704.

0: Джон Саммит и Absolutely на МВ Радио. И в это действительно, друзья, сложно поверить, но уже завтра, в эту субботу, в Минске состоится масштабный фестиваль Prime Era. 6 часов живой музыки, огромный танцпол, интерактивные зоны, фудкорты и бары. Маранди, To Unlimited, Капелла, Лабуш и многие-многие другие зажгут на сцене стадиона «Динамо», Минск, улица Кирова, 8, 19 сентября. Встречаемся в 18 часов и даже раньше. Вход открыт с двух.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Но мы тоже некоторое время назад кое-что не менее танцевальное с вами слушали. Фрагмент песни группы «Демо Солнышко». Одно слово было запикано, ваша задача была его вычислить. И это было счастьем.
1: Правильный ответ.

0: Вот завтра весь Минск тоже накроет счастьем и мировыми хитами, лишь бы не дождем. Правда же, пусть погода будет хорошая, пусть она улыбается всем гигантским звездам, которые прилетят и будут ослеплять нас своим творчеством, своей музыкой, известной уже несколько десятилетий подряд. Так что, друзья, все выиграли, неважно, приходите на стадион «Динамо» и будьте в этой самой прайм-эре вместе с «Минской волной». Но от нашего лица 29-й по счету с правильным ответом победительница оказалась Алина 5914. Именно она отправляется на прайм-эру с двумя билетами от нас. Поздравляем с вами. Вот совсем скоро, с минут на минуту, буквально свяжется наш редактор обязательно и расскажет, как воспользоваться билетами.
1: Из песни слов вытянешь.

0: Реклама на Минской волне.
1: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
2: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
1: Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района, Боровое 2003, собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье, отдельный домик из 3 комнат? Звоните в отдел кадров Боровое 2003 8017-16-433-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где появится больше автобусов и что нашли в Германии.
0: Новости.
1: Первый вице-премьер Беларуси Николай Снапков провел рабочее совещание. В мероприятии участвовали представители разных структур, от производителей стройматериалов до министерств. Стороны обсуждали ценовую ситуацию в нашей стране. Специалисты пришли к выводу, что пока в республике нет предпосылок для роста стоимости товаров в магазинах. Вместе с тем государство предупредило субъектов экономики о возможности усиления ценового контроля. Глава Центр избиркома Беларуси Игорь Карпенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Руководитель примет участие в наблюдении за парламентскими выборами в стране. Напомню, голосование идет до воскресенья включительно. Граждане соседнего государства выбирают как состав законодателей, так и многих местных органов власти. Отмечу, что россияне могут принять участие в процессе и на территории Беларуси. В воскресенье будут работать 7 специальных участков в разных городах нашей страны.
0: К новостям в мире.
1: Венгрия готова отказаться от российского газа и нефти примерно через год. Об этом заявил министр энергетики европейской страны. Он признал, что официальному Будапешту довольно выгодно закупать энергоресурсы у Москвы. Тем не менее, Венгрия может найти других поставщиков и тем самым выполнить ранее принятое решение Евросоюза. Напомню, сообщество требует от своих участников отказаться от закупок российского газа к октябрю следующего года. И к новостям регионов. Транспортное сообщение усилят между Слуцком и Солигорском. Об этом рассказали в Минобл-Автотрансе. Дополнительная машина будет ходить раз в сутки из начальной и конечной точек маршрута. Например, из Солигорска автобус будет отправляться в 18:10. Новое расписание начнет действовать с понедельника и до 20 ноября включительно. Подробности можно узнать в интернете. И в завершении выпуска: в Германии обнаружили клад кельтских монет возрастом около 2000 лет. Находку сделали при строительстве пожарной части. Всего нашли 11 серебряных монет 1 века до нашей эры. Ранее в Тюрингии было известно лишь около 80 подобных экземпляров. Ученые считают, что монеты были зарыты в одно время. Находка помогает проследить торговые пути древних кельтов.
0: Новости компании.
1: Новый выпуск программы «Все, как у людей» расскажет, что делать, если дикая природа оказалась слишком близко. Дюжина медведей, змея-гюрза и скорпион, светящийся в темноте. Все они вселяют первобытный страх в сердце человека. Узнайте, как же вести себя при встрече с такими животными. Завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Тем временем, между делом, грибной сезон в Беларуси все еще в разгаре. Но мы всегда должны держать в голове, друзья, что в лесу есть риск заблудиться. Чтобы этого избежать, важно готовиться заранее. Перед выходом не идите в одиночку. Ну, не ищите грибы, в том числе с ягодами, тоже в одиночку. В компании же всегда веселее. Сообщите близким маршрут и время возвращения. Изучите карту, возьмите компас, заряженный телефон и пауэрбанк. Наденьте удобную, непромокаемую и яркую одежду, заметный головной убор. Возьмите воду, нож, спички, аптечку. Учитывайте погоду. В пасмурный день поход лучше отложить. С ребенком проговорите правила безопасности и держите его всегда рядом. В лесу запоминайте ориентиры. Солнце, просеки, линии электропередач. Двигайтесь по тропинкам, избегайте хаотичных маршрутов. Если заблудились, то остановитесь и успокойтесь. Позвоните 101 или 112, опишите место входа и ориентиры вокруг. Ищите ЛЭП, просеки, ручьи или реки и двигайтесь вниз по течению. Прислушивайтесь. Лай собак, трактор, поезд помогут вам найти направление. Не пытайтесь выйти ночью. Устройте ночлег и оставьте заметные следы. Главное – подготовка и внимательность. Ну а как у вас с грибами, ягодами и внимательностью, скоро как раз выясним в игре «Факт или фейк». Ну и заодно разыграем приятный подарок и нужный в каждом доме от управления МЧС Минской области.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: Реклама.
1: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский Агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского Агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
3: Почти четверть сельхозплощадей Дзержинского района занимают угодья ООО «Крутогорье Петкович». В нем работают около 600 человек, которые производят мясо, молоко, продукцию полей и постоянно ставят рекорды. На прошлой неделе ООО «Крутогорье Петкович» побило республиканский рекорд по уборке кукурузы на силос за 8-часовую смену, достигло уровня 1805 тонн, а за 12 часов работы 2715 тонн. На что раньше никто еще не замахивался. Приходите на работу в Крутогорье Петковичи. Большие достижения, большие зарплаты.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 107 и 4 FM.
1: А у нас в доме появился новый жилец. Он такой белый, красивый, добрый и живет на потолке.
2: Да, у нас тоже появился. И зовут его автономный пожарный извещатель. И пока мама отдыхает, он защищает нас от огня.
3: МЧС напоминает, безопасность начинается в семье. Берегите детей.
4: И вот как раз, друзья, чтобы вы могли сберечь и защитить и детей, и свое имущество, и себя любимого, у нас есть автономный пожарный извещатель от управления МЧС Минской области. Так что давайте расскажу, кому же он сегодня может достаться.
0: Факт или фейк?
4: Я вам кое-что расскажу. Сегодня речь о том, как гулять в лесу, собирать грибы, ягоды и не заблудиться. Так вот, ваша задача будет прислушаться к интуиции и понять, это я вам принесла правду сегодня или ложь. Соответственно, факт или фейк я жду от вас в качестве варианта ответа на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будете сегодня 29-м по счету с правильным, заберете подарок от управления МЧС Минской области и защитите свой дом от пожаров, от задымлений, от всего остального, потому что эта штуковина разбудит спящего и достанет даже, извините, не с этого света, а своим очень громким и резким звуком. Поэтому имейте в виду, вот такой гаджет просто обязан существовать в современных жилищах параллельно с нами со всеми. Итак, факт или фейк, друзья, что если вы гуляли по лесу и загуляли, не можете вспомнить дорогу назад, а уже стемнело, нужно обязательно продолжать идти, чтобы быстрее выйти к людям. Как вы думаете, это правда или нет? Факт или фейк? Вайбер, телеграм 8029-1010-307.
0: Факт.

0: правильно, не надо усложнять, надо постараться обезопасить и защитить себя и свое жилище, например, от пожаров. А с этим безупречно справляются автономные пожарные извещатели, которые своевременно предупреждают нас о задымлении. Установите такую штуку у себя в каждой комнате, проверяйте его работоспособность раз в год, меняйте батарейку, и будет вам счастье. Давайте же узнаем, кому эта штучка сегодня достанется от управления МЧС Минской области.
1: Факт или фейк?
0: Мы сегодня разбираемся с правилами безопасности в лесу, друзья. Ну и я вам кое-что рассказывала. Ваша задача была понять, это правда или вымысел, факт или фейк. Итак, если вы гуляли по лесу и загулялись, ну, то есть как будто бы заблудились, не можете вспомнить дорогу назад, а уже стемнело, нужно обязательно продолжать идти, чтобы быстрее выйти к людям. Друзья, и, конечно же, большая часть из вас оказались правы в том, что это выдумка, это фейк, так делать МЧС не рекомендует, МВ-радио тоже, и я в частности. Ночью легко травмироваться, заблудиться еще сильнее, поэтому лучше и безопаснее будет устроить ночлег и оставить заметные следы вот своего присутствия, да, какую-нибудь, не знаю, шляпу повесить, что-то яркое, заметное, и таким образом вас смогут найти по этим символам. В общем, мне сегодня нужен был ответ, что это неправда, это фейк, и 29-м с ним по счету настала Олеся, 7099, последние цифры номера. Олесь, я вас от души поздравляю, я теперь за вас точно спокойна, у вас появится совсем скоро в доме автономный пожарный извещатель от управления МЧС Минской области, обязательно разберитесь, как его установить, а это несложно, и пусть у вас в семье будет мир, гармония и только отличная погода. Кстати, а музыка от МВ-радио.
2: Чтобы защитить дом от огненной стихии, древние маги советовали носить с собой талисман из яшмы.
3: В современном мире спасатели рекомендуют автономный пожарный извещатель. Прибор, реагирующий на дым. МЧС Республики Беларусь. Доверяйте технике, а не приметам.
1: МВ-радио. Минск, 97.4 FM.

0: Реклама на Минской волне.
1: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
2: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
3: Где были мои глаза?
4: А где были мои уши?
5: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине «Правда Шоп».
4: Тоже не веришь? Тогда заходи на «Правда Шоп» и убедись в этом сам.
6: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мядзеле и Кополе. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Турции и какое открытие сделали ученые.
0: Новости.
1: Власти Беларуси продолжают работу по возвращению культурных ценностей в нашу страну. Об этом сообщили в Министерстве культуры. Например, в прошлом году ответственные службы получили более 350 архивных документов из-за рубежа. Также ведомство совместно с Генпрокуратурой ищет вывезенные во время Великой Отечественной войны артефакты. Специалисты изучают аукционы и уже отметили около 200 ценных предметов. Их планируют выкупить и вернуть в Беларусь. Беларусь и Турция обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве. Встреча прошла в рамках политических консультаций между дипломатами двух стран. Стороны подтвердили дружественный характер отношений и обсудили график предстоящих совместных мероприятий. Также речь шла о развитии торгово-экономического сотрудничества.
0: К новостям в мире.
1: В Пакистане произошел взрыв возле мечети. Погибли не менее 16 человек, более 50 получили ранения. По данным полиции, заминированный автомобиль врезался в ворота полицейского участка, после чего произошел взрыв. Инцидент случился во время пятничной молитвы. Среди погибших сотрудники полиции и мирные жители. Спасательные работы продолжаются, число жертв может вырасти. И к новостям в регионе. Областные дожинки 2026 пройдут в Дзержинске уже завтра. Программа начнется в 11 утра. Там откроются тематические площадки, торговые ряды и город мастеров. В 14 часов начнется награждение победителей жатвы, а в 16:00 на главной площади пройдет основное торжество. Вечером выступят любительские коллективы и российская группа «Нана». Завершится праздник салютом в 21:30 и дискотекой. И в завершение выпуска ученые впервые за 100 лет открыли новый вид диких кошек. Он обитает в лесах Боливии. Животное назвали тигровая кошка Тилькайо. У нее округлые уши и леопардовый окрас, а размером она меньше обычной домашней кошки. Открытие сделали с помощью генетического анализа. Специалисты отмечают, что новые виды крупных млекопитающих находят крайне редко.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Яна Довбенко расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
2: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский Агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерна знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме. Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района, Боровое 2003, собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из трех комнат? Звоните в отдел кадров Боровое 2003 8017-16-433-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Леди Гага, Shape of the Woman, о том, какие мы женщины все-таки разные, с разными историями. Об одной такой и хочу сегодня вам рассказать. Историю его служанки.
1: Дневной сеанс.
0: Представьте, молодая дворянка стоит на пороге дома человека, который только что разорил ее семью. Она пришла просить о милости, а он предлагает сделку – год в его доме и в его власти. Так начинается история его служанки. Российская костюмированная мелодрама, которую одни называют русским ответом Бриджертона, а другие ругают за вольное обращение с историей. Итак, Москва, 19 века. Граф Николай Шереметьев возвращается с войны и по завещанию матери обязан в течение года жениться. В карточной игре он выигрывает имение у разорившегося дворянина Аверина. Дочь Аверина приходит просить о снисхождении и получает предложение – год в качестве служанки в обмен на прощение долга. С исторической точки зрения это, конечно, нелепость. Дворянка в служанках – социальное самоубийство. Так что это точно не историческая драма, а легкая наивная сказка для тех, кто хочет просто от всего отдохнуть и, возможно, снова поверить в любовь. Для меня сериал – нечто среднее между Бриджертонами, Великолепным веком и турецкой мелодрамой «Постучись в мою дверь». Вздохи, ахи, крупные планы, предсказуемость. До Бриджертонов не дотягивает, в первую очередь, по части чувственности. Там настоящие страсти и любовный роман 18+. А здесь скорее детский утренник. Смотреть можно хоть вместе с детьми и не бояться ничего лишнего. Очевидный плюс в сериале – химия между главными героями в исполнении Матвея Лыкова и Миланы Бру. Второстепенный состав тоже радует. Екатерина Гусева, Ольга Ломоносова, Виктор Васильев. Но главный аргумент «за» – это визуал. Декорации усадьбы масштабные, интерьеры богатые, костюмы хочется рассматривать – все сдержано и со вкусом. И еще один огромный плюс, конечно, музыка. Здесь звучит множество известных классических произведений, и во время просмотра ощущаешь себя, как на спектакле в театре. А кавер-версия «Руки вверх» в стиле дворянского романса в исполнении Миланы Бру – это отдельное удовольствие. Получилось очень красиво. Так что предлагаю послушать прямо сейчас и оценить с дворянским достоинством историю его служанки и саундтрек этого дня.
1: Саундтрек дня.

Вот Ирина продолжила и откомментировала мой отзыв о сериале «История его служанки». Ника, спасибо за подробный расклад по фильму. Я смотрела сериал, казалось, все было предсказуемо, но хотелось действительно смотреть эту сказку. Порой ощущала компьютерную графику. Вот я, кстати, вот на это не обратила внимания совершенно. Настолько главные герои казались мультяшные, что и костюмы, и жесты, и черты лица, как в играх на компе. Костюмы хотелось рассматривать, сочетание цвета в них, правда, и музыка. Да, очень все красиво. Вот, в общем-то, я все так же примерно, да, и разложила, Ирина, и словила действительно похожие ощущения, как вот, как будто бы вот сижу в театре на постановке. Там же тоже утрировано, гротескно, какие-то эмоции показаны, да. Поэтому вот очень для меня похоже, тем более вот еще классическая музыка. Можно просто хотя бы вот, чтобы привить себе какой-то в этом смысле вкус, проникнуться этими совершенно другими вибрациями, что-то для разнообразия посмотреть, ну и отдохнуть под это совершенно незамысловатое действительно произведение, этот легкий непосредственный сюжет. Историю его служанки, все, гештальт закрыли, точку поставили, кто посмотрит, обязательно потом нам тоже расскажите о своих впечатлениях. Трек

0: Красивейшая песня от группы «Чей чай» в эфире МВ Радио. У меня одна только мысль. Ну чему? Пятница только один раз в неделю. Но, наверное, именно поэтому она для нас наиболее ценна. Ведь этот день, когда улыбка на лице и в душе расплывается от предвкушения предстоящих выходных. И я, Ника Романова, желаю вам насладиться ими по полной. Спасибо, что всю неделю были рядом. Между делом теперь до понедельника. Пока.
1: Между делом.

Осень шелестит на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
2: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
3: Мам, открывай карту. Куда поедем?
4: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
5: Хочу в усадьбу Чапских.
4: Тогда я в Троицкий костел.
3: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
2: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
6: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
7: Почти четверть сельхозплощадей Дзержинского района занимают угодья ООО «Крутогорье Петковичи». В нем работают около 600 человек, которые производят мясо, молоко, продукцию полей и постоянно ставят рекорды. На прошлой неделе ООО «Крутогорье Петковичи» побило республиканский рекорд по уборке кукурузы на силос за 8-часовую смену, достигла уровня 1805 тонн. А за 12 часов работы 2715 тонн, на что раньше никто еще не замахивался. Приходите на работу в Крутогорье Петковичи. Большие достижения, большие зарплаты.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Нове Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о сотрудничестве с Алжиром и где пройдут юношеские Олимпийские игры.
0: Новости.
1: Состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве Беларуси. Участники мероприятия обсудили состояние инфраструктуры и ее готовность к холодному периоду. Также речь шла о способности ответственных служб реагировать на инциденты в такое время. В частности, вице-премьер Александр Терехов подчеркнул, госорганы также должны вести работу по предотвращению происшествий. По итогам заседания руководители приняли решение по улучшению системы реагирования на чрезвычайные ситуации. Беларусь наращивает экспорт сухого молока в Алжир. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. В ведомстве отметили, что с начала года отечественные предприятия смогли отправить в африканскую страну более 20 тысяч тонн ресурса. На следующий год две республики уже заключили новые контракты. Речь идет как о соглашениях на поставку сухого молока, так и кормов для рыб.
0: К новостям в мире.
1: Стрельба произошла в школе на Филиппинах, об этом пишет ТАСС. Инцидент произошел на юге страны. В результате случившегося погибли 6 человек, еще около 20 получили тяжелое ранение. Занятия в школах муниципалитета приостановлены, ведется расследование случившегося. Напомню, это не первый подобный случай в регионе в этом году. Аналогичное происшествие там фиксировали в июне. Новостям регионов. 3 пожара произошло в Минской области за минувшие сутки. Об этом информирует МЧС. Возгорания зафиксировали в Дзержинском, Минском и Солигорском районах. Погибших и пострадавших нет. Кроме того, спасатели участвовали в поисках людей, что потерялись в лесах Воложенского, Любанского и Березинского краев. Организаторы юношеских Олимпийских игр представили дизайн медалей соревнования. Об этом рассказали в Национальном олимпийском комитете нашей страны. Идея концепции «Зов молодости» принадлежит жителю Испании. На медалях изображены символы Сенегала – это лев и баобаб. Отмечу, игры пройдут в начале ноября в столице страны Дакаре. Наши соотечественники примут участие в 6 видах спорта. В 2018 году белорусские спортсмены завоевали 9 наград.
0: Новости компании.
1: Новый выпуск программы «Все как у людей» расскажет, что делать, если дикая природа оказалась слишком близко. Дюжина медведей, змея гюрза и скорпион, светящиеся в темноте. Все они вселяют первобытный страх в сердце человека. Узнаете, как же вести себя при встрече с такими животными завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы рассмотрим пейзажное стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Туча».
1: Факты.
2: В основе стихотворения лежит реальное событие. В апреле 1835 года на Петербург обрушилась страшная буря с градом и наводнением. Когда небо прояснилось, на нем осталась лишь одна одинокая туча, что и вдохновило поэта. «Туча» стала своего рода подведением итогов. Через это стихотворение Александр Пушкин прощается со своим бурным, мятежным прошлым и заявляет о переходе к новому, более спокойному и мудрому этапу жизни. Исследователи отмечают, «Туча» тесно связана с другим пушкинским шедевром «Осенью». Их нередко объединяют в единую трилогию с еще одним произведением, которое начинается со строк «Вновь я посетил». Все три о времени, о памяти и неизбежной смене состояний. При жизни автора стихотворение не публиковалось. Оно вышло в свет только в 1837 году, уже после гибели поэта, в журнале «Современник», который издавали его друзья. А как звучат стихи, которые мы учили в школе в исполнении нейросети? Перед вами музыкальный эксперимент, который стирает границы между эпохами.

0: цифре.
1: Любой конфликт всегда заканчивается миром, как буря всегда сменяется ярким солнцем. Наша задача как раз и состоит в том, чтобы просто переждать эту непогоду. Поэтому на всякий случай предлагаю взять с собой дождевик и резиновые спаги. И помните, у вас всегда есть выбор остаться дома и сделать музыку погромче. С вами была Екатерина Гунько, и это «Разговор по душам в эпоху технологий».
0: Программа «Соло на цифре» на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страты 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме. Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района «Боровое-2003» собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из трех комнат? Звоните в отдел кадров «Боровое-2003» 8 017 16 4 33 23. Требуются трактористы, машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какой ресурс заработает в Дзержинске и что обнаружили в Швейцарии.
0: Новости.
1: Положение о государственном реестре систем питьевого водоснабжения и водоотведения приняли в Беларуси. Соответствующий документ подписал премьер-министр Александр Турчин. Владельцем реестра определено Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Сведения будут постоянно обновляться и использоваться для организации водоснабжения и оценки технического состояния систем. Доступ к реестру останется свободным и бесплатным для всех пользователей. Новые образовательные программы для развития молодежного стартап-движения запустили в Беларуси. Об этом рассказали в парке высоких технологий. Одна программа рассчитана на студентов и сотрудников вузов. Второй курс ориентирован на разработчиков, голосовых ИИ-агентов. Планируется привлечь не менее 1000 человек и выпустить как минимум 100 проектов начальной стадии. Итоги обеих программ подведут в январе. Подробности участия можно найти в интернете.
0: Новостям в мире.
1: Мировой дефицит медицинских работников может составить 11 миллионов человек к 2030 году. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Так, порядка 70 стран могут столкнуться с нехваткой кадров для поддержания уровня медобслуживания 2024 года. Специалисты объясняют такую тенденцию старением населения и самих медиков. Всемирная организация здравоохранения призвала страны скорректировать политику по подготовке и удержанию медработников. Новостям регионов. Министерство связи и информатизации запускает платформу «Умный город» на фестивале «Дожинки» в Дзержинске. Об этом сообщили власти центрального региона. Сервис включает интерактивную карту событий с деталями локации и цифровую туристическую навигацию по Дзержинскому краю. Также доступны единый модуль бронирования жилья и раздел с актуальными новостями. После завершения фестиваля функционал системы планируется расширить. Для этого подключат новые данные и сервисы. И в завершение выпуска. Остатки крупной римской фабрики по обработке металла случайно обнаружили в Швейцарии. Об этом сообщили в службе археологии страны. Открытие совершили в городе Лигорнетто. Возраст найденной постройки составляет около 1800 лет. Здание имело 6 комнат и крытую галерею. Археологи нашли шлак, следы работы бронзы и бронзовую фибулу в виде павлина. По данным ученых, фабрика погибла в пожаре в 3 веке нашей эры.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Ну, наконец-то, дождались. Часы показывают время отличного настроения, а это значит рабочая неделя официально все закончилась. В студии Владимир Николайчик, и я приветствую всех тех, кто прямо сейчас ловит нашу волну. Друзья, это долгожданное, манящее, но очередным морем крутых эмоций пятница. Вот что я могу вам сказать. Впереди целых два дня свободы, ленивых утренних подъемов и встречи с друзьями. Лично я уже чувствую, что это запах сладкой свободы, сладкого выходного дня. А как вы представляете уже? Короче говоря, бросайте все ваши недоделанные отчеты, закрывайте рабочие чаты. Пришло время перезагрузки в ближайшие часы. Я вместе с вами настрою, конечно же, нашу волну на позитив. Причем могу вам сказать, что начну буквально через несколько минут. У меня перепелка, и не просто так, а перепелка, в которой вы сможете выиграть билеты на Prime Era. Это фестиваль, который пройдет впервые в Минске. Соберет легендарные евроденс и диско исполнители на одной сцене. В общем, 19 сентября 2026 года вы увидите, если туда попадете. А для этого нужно поиграть, конечно же, в перепелку. Так вот, вы увидите Моранди, Снэп, это вот солист Турбоби, Мистер Президент, Ай-Ай Кака Джамба, там вот это, To Unlimited, конечно же, Капелла, Мили Ванили, вот это вот самая известнейшая их тема Ice Ice Baby. Но Don't Low, Don't Be. И, конечно же, Лабуш. Все эти прекрасные авторы, исполнители, они будут в Минске завтра. Ну а самое главное, я могу вам сказать, в том, что вам нужно поучаствовать в перепелке, которая начнется через пару минут, и попытаться выиграть. Поэтому поехали, держите классный трек для начала. Ну и, конечно же, не забывайте, 97.4 FM, Минская волна, всегда рада, конечно же, когда вы ее слушаете.
0: Дома шоу на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

Именно так перепелка будет сейчас начинаться. Ну, а я напомню, за что же мы сражаемся. Ровно сутки осталось до этого прекрасного фестиваля. Впервые в Минске Primera соберет легендарных евроденсеров и диско на одной сцене. 19 сентября 2026 года на одной сцене выступят оригинальные артисты, чьи треки знает весь мир. Я напомню, Маранди, Снэп, Мистер Президент, у нас будет Unlimited, Капелла, конечно же, Мили Ванили, ну, Дон Лоу и Ла Буш. Вот эти, не побоюсь этого слова, короли эстрады будут в течение 5 или 6 часов вот прям-таки разрывать наш мозг и давить наши ушки. Но самое главное, начнется прямо сейчас, конечно же, начнется желание, точнее, скажем так, появится желание выиграть билеты, а у нас их 2, прямо на этот фестиваль. Значит, что по программе? Я напомню о том, что мы работаем с искусственным интеллектом. Частенько он, конечно, какие-то нетленочки выдает, но в данный момент мы с ним договорились. Кстати, его зовут Эван. Эван сказал о том, что у меня есть интересная композиция, крутится в моих, понимаете ли, компьютерных мозгах уже целый год. И как-то он попытался ее изменить. Каким образом, сейчас вы услышите. Но перед этим расскажу, что по условиям. Композицию вы услышите. Ваша задача узнать, кто исполнял в оригинале эту композицию, песенку эту. Вот. И как она называется. Дальше. Отправить сообщение на номер 8029-1010-307. Это Viber и Telegram. И быть 18-м. Если вы правильно ответили, то, естественно, ждет вас удача. Ну а пока ждет нетленочка от Эвана. Давайте послушаем.

0: Как вы сказали, зумеры, вот это замут по музыке. Но я могу сказать только одно. Этот стиль называется Dark Techno. Ну, спасибо, Эван, большое. Возьми сахарок, иди отдохни, потому что все-таки хотелось бы узнать, кто у нас будет правильным, даст правильное сообщение. И оно будет, конечно же, должно быть 19-м. Вот так вот. Ну, а дальше хорошая музыка. И услышимся буквально через несколько минут.
1: Весело и шумно. Как дома. Реклама на Минской волне.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай.
5: Более 4000 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
6: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
7: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
8: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
9: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

что говорить, искусственный интеллект может удивить иногда. Ну, а я могу только одно сказать, что вам понравилось, и я даже нашел... во-первых, не было ошибок, это самое главное. Во-вторых, я нашел 18-е сообщение, и очень скоро расскажу, кто же это. Ну, и я напомню еще одну интересную вещь, это, конечно же, то, что я всегда прошу, чтобы было и название исполнителя, и, конечно же, название композиции. Не все так тратили свои, как говорится, ресурсы паличные, вот, и просто писали только одно слово, но ничего, в принципе, это идет к зачету. Значит, давайте-ка послушаем, что искусственный интеллект это нам сделал.

0: Вот как все-таки Эден нам все прекрасно поднес. И самое главное, я уже напомню о том, что многим понравилось такое направление, но немного расстрою всех тех, кто придет на фестиваль Праймэра. Такого направления там не будет. Там будет европоп, немного регги, немного классической поп-музыки. Естественно, будут так называемые рапсодии от Лон Лоу, и что-то такое диско. Вот. Но ладно, давайте послушаем оригинал, то, что действительно должно было звучать.
1: Оригинал.

0: Салют, наверное. Такая интересная композиция. Я не знаю, почему нашему искусственному интеллекту понравилось. Но еще мне понравился, во-первых, ответ от человека, который был правильным, и он был как раз-таки 18-м, его зовут Василий, 0192, это последние 4 цифры его номера телефона, а ответ понравился следующий. Такую музыку не слушаю, хочу слушать музыку, которую вы рекламируете на Prime Era. Ну, хорошо, вот и повезло вам, Василий, потому что как раз-таки 2 билета отправляются к вам. Наш менеджер свяжется с вами, и я уверен, что завтра с утра вы сможете забирать эти билеты и уже к 16 часам подтягиваться, конечно же, на стадион «Динамо». Там все будет происходить. Ну, а теперь скажу следующее. Отбирает у меня микрофон Ника Романова. У нее буквально через 7-8 минут выход. Это MV Remix. Послушаем что-то новенькое, что вышло. И я могу вам сказать, все это, конечно же, в Dance Party. То есть то время, когда вы собираетесь домой или уже дома, слушать именно этот MV Remix нужно. Ну, а я не прощаюсь. Скоро услышимся буквально в начале следующего часа.
1: Весело и шумно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

Ну что, рабочая неделя выдохлась и просит пощады. Отпускаем ее с миром и встречаем выходные подборкой из 3 крутых ремиксов, чтобы максимально разогнать кровь и эмоции. Ведь вечер пятницы – это время, когда нужно отдыхать и веселиться. А если и плакать, то только от счастья, ну или на техно. МВ Ремикс. Анна Асти. «Плачу на техно».

Бывают дни, когда эмоции захлестывают с головой, но именно в этом хаосе чувств приходит острое осознание жизни. Любовь – опасная штука. Любовь – зараза. Гаязов's Brothers. Любовь – зараза.

0: Любовь – зараза, но такая сладкая. И иногда от нее требуется передышка, как остановка в пути в каком-нибудь отеле.
1: МВ Ремикс.
0: Руки вверх. Отель.

0: Неважно, где застал тебя этот вечер, в номере с видом на море или на собственном диване. Главное – сохранить настроение пятницы и то состояние, когда время, наконец, принадлежит только тебе. На этом все. Услышимся через неделю. Держите ритм. Пока.
1: МВ Ремикс на МВ Радио. Реклама.
2: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме. Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района «Боровое 2003» собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из трех комнат? Звоните в отдел кадров «Боровое 2003» 8 017 16 4 33 23. Требуются трактористы, машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в ней Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что произошло в Соликорском районе и какую упаковку разработали в Словении.
0: Новости.
1: Вопрос обеспечения молочно-товарного комплекса квалифицированными кадрами был решен в Шкловском районе. Об этом заявил президент нашей республики во время рабочей поездки в регионе. Глава государства лично подобрал кандидатуру на должность главного зоотехника из числа специалистов, присутствовавших на объекте. Александр Лукашенко поручил незамедлительно оформить его назначение. Такое решение направлено на укрепление кадрового потенциала предприятия и повышение эффективности работы животноводческого комплекса. Командно-штабные учения завершились в Западном оперативном командовании. Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей республики. В ведомстве отметили, что подразделения успешно справились с задачами в сложной обстановке. Отличившихся военнослужащих наградили часами от министра обороны и другими подарками. Итоги учений подведут позже.
0: К новостям в мире.
1: Власти Украины прекратили действие межправительственного соглашения с Беларусью об оперативном уведомлении о ядерной аварии и сотрудничестве в области радиационной безопасности. Такая информация размещена на сайте украинского правительства. Напомню, соглашение было подписано в Киеве в 2001 году. Министерству иностранных дел Украины поручено уведомить правительство нашей республики о прекращении действия соглашения. Новостям регионов. Житель Солигорского района погиб после взрыва боеприпаса, который пытался разобрать. Об этом сообщили в МВД. Мужчина нашел старые боеприпасы, перенес их в гараж и решил распилить один из снарядов, чтобы извлечь медь. Во время работы прогремел взрыв. При осмотре гаража милиционеры обнаружили и изъяли еще несколько снарядов. Правоохранители напомнили, что найденные боеприпасы нельзя трогать, переносить или разбирать. При обнаружении нужно сообщить в милицию. И в завершение выпуска. Биоразлагаемую упаковку из водорослей создали ученые из Словении. Разработка может заменить пластик. Новый материал на основе альгината натрия продлевает срок хранения продуктов и предотвращает их обезвоживание. В испытаниях материал также защитил ягоды от плесени и сохранил их цвет и упругость. Прочность пленки выросла почти на 30%. В дальнейшем разработчики планируют протестировать упаковку на других продуктах и изучить возможность ее массового производства.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97,4 FM. Обстановка на дорогах.
1: Итак, что же у нас на дорогах? Напомню о том, что в студии сегодня с вами Владимир Николаевичек. Я один дома. Сегодня вот холостякую. Ну, вот если вы уже дома, значит, я прекрасно понимаю карту Яндекс, которая говорит, что сейчас 5 баллов. А это, понимаю, действует только, наверное, успокаивающе для всех остальных, кто сейчас, к сожалению, застрял в пробках. Ну, да, есть немножко затруднения. У нас такие, как на площади Куба-Колоса, все красным, Верых Оружий, есть затруднения. Проспект Машерова, там ДТП. Так, проспект Независимости, да, на пересечении Янки-Купалы. Также улица Ленина вся в красном цвете. Дальше улица Кирова. Есть проблемы, но небольшие. Они, по-моему, уже даже... Да, даже уже так на Куба-Колоса уже не красная, а желтая. Сурганова у нас сейчас в красном цвете. К сожалению, практически вся улица. Дальше Долгиновский тракт. Вот от него и уйдем на Кольцевую. Внешняя часть Кольцевой, начиная от Долгиновского тракта, заканчивая Логойским трактом, остановилась полностью. Здесь, к сожалению... Все так летят домой, что кто-то не усмотрел и создал большую пробку из-за ДТП. Логойский тракт тоже остановился. И вот я уже говорил про проспект Независимости. Здесь тоже выезд из города и тоже ДТП. И внутренняя часть Кольцевой тоже стоит. Но... По крайней мере, красный цвет. Еще на МКАДе есть одна неприятность. Это от проспекта Партизанского проспекта, внутренняя кольцевая, на улицу Убаревича. Здесь, видимо, не разъехались автомобили в одну сторону. И показано, что ДТП. Больше затруднений по кольцевой не вижу. Там есть разрешенная скорость. Вот с ней и двигайтесь. Мы же двигаемся дальше. И я могу сказать о том, что очень скоро у нас буквально 7-8 минут. И у нас, конечно же, игра «Что не так у шефа». А там вы можете выиграть поход на выставку «Небо-река», которую, кстати, продлили до 8 ноября. Что и как, и почему, каким образом выиграть, все расскажу. Оставайтесь с нами. С вами Владимир Николаевичек. Ну что, пока хорошая музыка, а дальше и небольшие презенты.
0: Обстановка на дорогах. Наши на Минской волне.

0: Радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Да, действительно, будем готовить как дома. Но я дал Вике слово, что в пятницу не грамма мяса. Поэтому уж простят меня мясоеды, сегодня чуть-чуть будем говорить о ПП. Ну, хотя, с другой стороны, ее сейчас нет, так что я могу все что угодно. Но дал слово, держи. Но перед тем, как будем что-то начинать готовить, а у меня уже тут прям-таки хирургическая чистота, и уже все для того, чтобы действительно удивить вас, я все подготовил. Начну с самого главного, о том, что мы разыгрываем. Мы сегодня разыгрываем два билета на выставку «Небо-река». Она продлилась до 8 ноября. Кстати, это будет последний сезон в Минске, она больше не повторится. Поэтому успейте посетить уже сейчас, чтобы потом не жалеть, что опоздали. «Небо-река» — это уникальный мир в центре города, где на площади 2300 квадратов текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают масштаб. Посетители ждут более 20 интерактивных инсталляций. 7-метровая планета над водой, прогулки на лодках и, конечно же, просто сказочная атмосфера. Выставка проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1. Итак, я уже сказал о том, что у нас два билета на кону. А что же мы будем готовить? Спрошу я сам у себя и скажу: да, вот если кому-то не нравится тыква, простите, и можете одно ухо заткнуть. Почему? Потому что во второе обязательно должно вливаться. От меня классический рецепт манты у нас с тыквой. Это легкое сочетание, огромное и ароматное блюдо, которое понравится даже тем, кто не любит тыкву. Ну, правда, так оно и есть. Оно придает такой, наверное, пикантную нотку и делает ее более нежным. Я говорю сейчас про манты, которые мы будем готовить. Итак, это вообще на самом деле традиционное блюдо восточной кухни. Оно популярно у гурманов всего мира. И самое интересное, что оно относится так вот к пельменям, оно относится к грузинским хинкали, к японским гэдзе. Ну, в общем, рассказывать очень долго можно. Мы просто сейчас начнем готовить. Ну, и я напомню о том, что в нашей передаче «Что не так у шефа» все подходит, абсолютно все для готовки, только есть один ингредиент, который ни в коем случае не должен попасть в эти манты. Ваша задача — услышать этот ингредиент и написать его просто-напросто в Viber, Telegram по номеру 8029-1010-307. Напомню, что сегодня 18-е правильное сообщение. Вот наверняка кого-то удивит двумя билетами, да, на выставку. Итак, ну, я уже приготовился. Сейчас я надену резиновые перчаточки, обхвачу микрофончик, чтобы было удобнее, и начну все ингредиенты так вот смешивать. Ваша же задача — услышать, что я неправильно добавил, и остановить мою работу. Но, естественно, письменно. Напомню, Viber и Telegram. Так что начнем.
0: Что не так у шефа?
1: Итак, для теста нужна мука, вода, яйца, соль. Для начинки — тыква, курдючный жир, ну, если не найдете, то просто 100 грамм сливочного масла, барбарис, репчатый лук, соль, черный перец и зира. В общем, что же тут не так?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
2: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» — за шинами к нам.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов Бэхаусов Бутик Авто – это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. Бутик Авто – авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский Агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
5: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @ mwow.

0: Да, мы продолжаем, и я могу только одно сказать, что в нашей передаче...
1: Что не так у шефа?
0: Именно в этой передаче нашлись те люди, которые действительно умеют готовить манты с... Конечно же, с тыквой. Вот. Ну, я почему так все-таки говорю ударением тыквы, потому что, ну, обещал Вике, что сегодня про мясо вообще ничего. Тут прям пятница, прям вот. Хотя у меня всегда пятница пицца, но сегодня, к сожалению, вот такие вот манты с тыквой. Ну что ж, все произнес, все рассказал. И могу вам сказать о том, что уже 18-е правильное сообщение я нашел. Но только напомню о том, что мне тут тоже вся наша еще не ушедшая домой компания рассказывала о том, что если ты хочешь действительно готовить правильно, то самое главное это... лук и вода. Вот это стратегический запас бульона получается. И причем, если ты откусываешь манты, не обжигая подбородок струей сока, это значит, что ты просто сделал не манты, а сухой паек. Вода в фарше это, ну, не чуть-чуть, а льем, пока совесть позволит, а потом еще чуть-чуть. Вот. Прибежали, сказали о том, что нужно выбирать сладкие сорта тыквы. Ну, а если... тыква попалась такая безвкусная, то можем сказать следующее. Это, конечно, не картон, и на самом деле вы не собираетесь делать на тыквенный смузи. Просто берете тыкву, находите, и если ваши гости говорят о том, что «Ух ты, тыква, ты туда сахар добавил», просто немножко улыбнитесь, потому что вы нашли правильную тыкву. Ну и самое главное – уж если сделали манты на целую роту, то заморозка вам в помощь. Поскольку, в принципе, если вы заморозили, даже размораживать не надо. Вперед делаем следующим образом. Бросаем все или в кипящую воду, или же в пароварку. И тут уже можно сказать только одно. Русская рулетка. Что вкуснее? Или там, или там. Ну, может быть, напишите, может быть, расскажете. Но написала нам девушка. Ее зовут Виолетта. И я могу сказать о том, что она правильно прислала то, что барбарис не входит ни в коем случае в манты. Поэтому 7918, это последние 4 ее цифры, мы ее поздравляем. У нее как раз-таки очень скоро окажется 2 билета на выставку «Небо-река», которая, кстати, продлилась до 8 ноября. И вот там вы можете все увидеть. Это уникальный центр. Вот эта площадь 2300 квадратов, где текут настоящие реки. И, кстати, можно покататься на лодке. Плюс там живая музыка. Ну и есть 7-метровая планета над водой. Поэтому... прогулка вам обеспечена, хорошее настроение обеспечено. А где все это можно? Это можно все увидеть в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1. Итак, что же у нас дальше? Дальше у нас юмор. Юмор, что происходит на армейских сборах, а точнее, скажем так, на том, где все говорят, вы специалисты, да, мы специалисты, тогда вот вам парашют в руки и вперед. А что этим дело как закончилось, я все расскажу, поскольку, ну, на самое интересное, что, вот учение НАТО, ну, в общем, юморно получилось. Как? Все услышите очень скоро.
1: Вкусно и ароматно, как дома. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: Итак, ну что ж, в эфире вечернее шоу, у микрофона Владимир Николаевич, и мы продолжаем проветривать голову после рабочего дня. Кстати, о ветре в головах. Тут на международных учениях, я уже анонсировал, это НАТО в Бельгии, элитные десантники из США, Британии и Германии решили показать класс. Ну, сказано, сделано. Красиво выпрыгнули из самолета, раскрыли парашюты, но природа решила, что в сценарии маневров не хватает романтики. Порыв ветра всю эту элиту спецназа сдуло прямо в густой бельгийский лес. В итоге пятеро бойцов так и застряли в кронах деревьев. Ну, представьте, кстати, насчет этого, там вековые дубы, а застряли они на березках. Птички поют на ветках, вот, и тут, понимаешь ли, перезревшие груши качаются, упакованные по первому разряду натовские солдаты. Один, правда, проявил чудеса гибкости и сполз сам, а вот остальным пришлось снимать силами МЧС и промышленными альпинистами. Двое так увлеклись общением с природой, что прям-таки уехали по прямой в больницу. Ну, а теперь добавочка. Совсем недавно, буквально вот пару часиков назад, полная картина для элитной подготовки оказалась следующей. Приключения натовских спецназов в Бельгии — это всего лишь цветочки. Независимое расследование показало, что у американских морпехов на этих учениях в Норвегии в рамках того же блока НАТО прямо на морозе развалились ботинки. Причем не у одного бойца, а массово. Согласно документам Пентагона, попавшие в прессу, кстати, специальные ботинки для экстремального холода начали трещать по швам буквально через несколько дней носки. В коже появились дыры, подошва отклеилась, а внутрь проникла ледяная вода. Бойцы, которые должны были демонстрировать готовность к арктической войне, пришлось срочно покупать обычную гражданскую обувь в местных магазинах, потому что в элитной экипировке они просто рисковали остаться без ног. Так что я самое главное могу вам сказать: собирайтесь в поход, посмотрите, что у вас с амуницией. Ну, а я никуда не собираюсь, еще целый час буду с вами. Мы немного поговорим о делашных насущных, то есть, ну, конечно, батл мнения будет лично со мной и с вами, теми, кто остался на Минской волне. Поговорим о даче или о теплом пледе, но это все через несколько минут. Очень скоро появится у нас с серьезными новостями Яна Довбенко, поэтому оставайтесь. Это «Как дома» шоу или «Сегодня один дома».
0: «Как дома» шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
2: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
3: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
4: Почти четверть сельхозплощадей Дзержинского района занимают угодья ООО «Крутогорье Петковичи». В нем работают около 600 человек, которые производят мясо, молоко, продукцию полей и постоянно ставят рекорды. На прошлой неделе ООО «Крутогорье Петковичи» побило республиканский рекорд по уборке кукурузы на силос за 8-часовую смену, достигла уровня 1805 тонн, а за 12 часов работы 2715 тонн, на что раньше никто еще не замахивался. Приходите на работу в Крутогорье Петковичи. Большие достижения, большие зарплаты.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Медели и Кополе. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают белорусов и что выяснили китайские ученые.
0: Новости.
1: Объем промышленного производства немного вырос в Беларуси. Такой информацией поделились в Национальном статкомитете. Специалисты сравнили 8 месяцев этого и минувшего годов. Так, положительная тенденция наиболее заметна у тех предприятий, что снабжают республику электричеством, газом, горячей водой и кондиционированным воздухом. Общие показатели в этом направлении выросли на 7,5%. Похожая ситуация складывается в горнодобыче. Однако ситуация немного ухудшилась в обрабатывающей промышленности. Сезон респираторных инфекций начинается в Беларуси. Об этом информирует Республиканский центр гигиены и эпидемиологии. Сейчас циркулирует более 200 вирусов, вызывающих респираторные инфекции. По данным ведомства, ожидается распространение вируса H1N1. Специалисты напоминают, вакцины против гриппа безопасны и разрешены с 6-месячного возраста. Вакцинация снижает риск бактериальных осложнений и уменьшает необходимость применения антибиотиков.
0: К новостям в мире.
1: В испанском городе Сеута могут оставаться около 10 тысяч нелегальных мигрантов. Об этом сообщили местные власти. Около 6 тысяч человек находятся в центрах временного размещения, чуть меньше на улицах и пляжах. Полиция начала вытеснять мигрантов с пляжей и направлять их во временное убежище. По оценкам властей, с начала июля в город могли проникнуть до 80 тысяч человек. Однако большинство уже вернулись в Марокко. Новостям регионов. Коммунальные службы Минской области готовятся к отопительному сезону. За 8 месяцев в регионе заменили почти 50 километров инженерных коммуникаций. Например, в Жодино введена в эксплуатацию современная станция обезжелезивания. Она обеспечит чистой питьевой водой Жодино, Червень и Червеньский район. До конца года в регионе планируют провести капитальный ремонт канализации и заменить водопровод. Также продолжается перекладка теплотрассы и сточных сетей. И в завершение выпуска. Просмотр спортивных роликов на YouTube не повышает физическую активность. К такому выводу пришли ученые из Китая. Исследователи опросили студентов в возрасте от 20 до 29 лет. Оказалось, что мотивация к просмотру видео не переходит в реальное занятие спортом. Авторы рекомендуют добавлять в ролики практические планы тренировок и ссылки на спортивные объекты. Это поможет зрителям перейти от пассивного просмотра к активным действиям.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Мы продолжаем «Как дома шоу» или «Один дома», можно так сказать. Я хотел бы напомнить, что у нас батл мнений, но поскольку мне спорить не с кем, буду, наверное, общаться с вами, многоуважаемые слушатели. И я напомню, что у микрофона Владимир Николайчик. И знаете, тема такая. Вот что большинство, даже так, нет, вопрос будет звучать следующим. Что за тема, которая разрушила большинство браков и, наверное, даже больше, чем измена, и разделила тысячи белорусских семей на два непримиримых лагеря? Мы говорим про дачу, а точнее про его величество идеальный зеленый газон. Я, на самом деле, тоже удачник или дачник, можете говорить как хотите, поскольку у меня тоже есть дача. Я не стращаю никого, если кто-то любит асфальт и бетон, пожалуйста, живите в человейниках. Я же все-таки стараюсь выехать на дачу, и вот какая ситуация. Я вспомнил о том, что очень многие любят просто по выходным полежать на диванчике, да, посмотреть что-нибудь там, ну, например, какой-нибудь телевизор или послушать, опять же, «Минскую волну». Но вот мне, например, нравится иногда подстрижать газон. И я не тот человек, который вот с пинцетом вырывает каждый там зеленый листик, который вот решил вырваться. Нет, я просто люблю сделать какой-то шашлычок, еще что-нибудь приготовить. И, естественно, конечно же, мне нравится смотреть на зеленый газон. И, как и многие, наверное, все-таки возмущаются, что иногда бывает так, что у тебя получается что-то с газоном, а иногда ничего не получается. Тогда, наверное, все-таки твое место на диване. Вот к чему и сегодня я выясняю. Вот эта вот дача, это территория тотального релакса. Вот про шашлыки, про диван, про гамак. Или же это священное поле боя, где каждый мужчина обязан победить крота и сорняк. В общем, все очень просто. Если у вас есть какие-то идейки, набрасывайте к нам в Viber, Telegram. Это 8029-1010-307. Я там почитаю, что же вы считаете правильным. Дача — это релакс. Или же все-таки это тотальное, вот я не знаю, тотальное... правильность, вот это вот все это должно быть остренькое, закругленное, в общем, как хотите, так называйте. Вот. Для меня самое главное, что, ну, диван или газон, это вот сегодня вот такой вот принцип того, куда же вы все-таки повернете свою стрелку. Например, даже завтра. Завтра вроде как бы температурка, о которой мы поговорим чуть-чуть попозже, вроде более-менее, значит, можно еще и на дачку смотануться, и кто-то там, если грибалкой занимается, и в грибы можно заехать, но опять же через дачу. В общем, ситуация проста. Голосуем. Или дача, или... ну, диван. Вот так можно сказать. В общем, напомню, 8029-1010-307. Спорим сегодня не у пены у рта, конечно, но ваши интересные какие-то заметки присылайте. Жду.
0: Легко и спокойно, как дома. Наши на Минской волне.

0: Новое радио. Батл мнений.
1: Итак, возвращаемся в студию. Это «Батл мнений». Владимир Николаевич у микрофона. И на связи диван против газона. И я, пожалуй, выступлю адвокатом дьявола, то есть дивана. Ну, а вот объясните мне, понимаешь, такой феномен. Зачем тратить кучу денег на семена, удобрения, автополив? Убивать все субботы и воскресенья на борьбу с одуванчиками, чтобы потом просто на это смотреть? Это же рабство. Земля же, она же тянет. Конечно, фанаты, ну, садового товарищества какого-нибудь там мне сейчас возразят, что, мол, идеальный газон — это статус. Ну, как дорогая машина, наверное. Ну, только зеленые перед домом. Соседи смотрят, сразу понятно, здесь живет хозяин. Да, имитация, говорят, отличная, но, в принципе, я могу только одно сказать. Когда я слышу газонокосилку, и вот когда пахнет свежей травой, мне все время почему-то хочется снова залезть на диван и посмотреть, как другие работают. Ну, в общем-то, в принципе, я понимаю, это антистресс, но у меня стресс случается, когда, если честно, или там у кого-то другого, когда чужой кот, вот гуляющий по моему участку, делает свои дела вот прямо на моем свежем газоне. Хотя я могу сказать о том, что я не страдаю какими-то проблемами с домашними животными, у меня их несколько есть. Я к другому, я к тому, что может сделать с вашим газоном, например, тот же самый крот. Вот прекрасно, у вас есть зеленый газончик, вот мне написали, у меня есть замечательный зеленый газон, но один вот такой вот подземный приехал и прям, точнее, не так, не приехал, а приполз и прям-таки посредине центра сделал такую раз и холмик. А я вам скажу, да залейте все бетоном, покрасьте в зеленый цвет и жарьте шашлыки в тишине, вот и все. Ну, по крайней мере, это юмор. Мне уже начинают потихонечку писать и присылать какие-то советы, нужен газон или не нужен. Вообще, правильно, что у тебя, вот у меня, например, 4 сотки, и у меня они, ну, там нет каких-то посадок, нет помидор. У меня есть старые яблони хорошие, которые, кстати, частенько перекочевывают к нам в студии, и все говорят большое спасибо, поскольку я успеваю заехать и снять урожай. Но вот помидорами не поделюсь, потому что, к сожалению, их очень мало. Да и садил-то я всего лишь 3 штучки. Но, с другой стороны, если у кого-то действительно есть такое вот прям желание, чтобы вот этот газон прям под линеечку, это ваше право, вы можете это делать. Просто мы спорим, как, что и почему. Надо, не надо. Может быть, у вас есть какие-то вот к моему спору адекватные аргументы. В общем, присылайте 8029-1010-307, Viber, Telegram. У нас еще хватает музыкальной подкладки и музыкального, значит так, хорошего контента для того, чтобы настроение в пятницу вечером поднималось выше ватерлинии. Я советую, конечно же, не отходить от радиоприемников, потому что у меня уже есть слушатели, которые написали нам на Viber и Telegram. Ну, хочу, конечно, прочесть, поскольку они старались, нажимали на кнопки, и уверен, что свои надписи они услышат в моей озвучке. Ну, а все остальное, конечно же, только хорошая музыка и только хорошее настроение. Оставайтесь с нами.
0: Тепло и уютно, как дома. Реклама.
2: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое оберегая важное.
4: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
5: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу – силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
4: Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района «Боровое-2003» собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из трех комнат? Звоните в отдел кадров «Боровое-2003» 8017-16-4-33-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

о том, что у нас батл мнений, но поскольку я сегодня один дома, я общаюсь уже с вами напрямую и выдвинул вот такое предложение. За что же вы проголосуете? За диван или за газон? Но опять же, многие сказали о том, что и диван, и газон вместе, это очень замечательно. Но я нашел такие действительно сообщения, которые разнятся на 100%. Вот я всегда думал, что девчонки больше за газон. Однако Андрей написал о том, что он однозначно за газон. Это же азарт. У меня была настоящая война с кротами. Я зарывал в норы будильники с банках, заливал туда, воду, ставил ветряки с банками, то есть вот этими металлическими, жестяными. В общем, участок выглядел как в декорации в «Безумном Максе». Но я победил. Когда ты босиком идешь по этой траве, это ни с чем не сравнить. Ну, я надеюсь, что ты потом все это убрал, Андрей. Вот, и у тебя получилась такая действительно классная декорация, но уже апокалиптическая. Хотя бы, по крайней мере, с зеленой травкой. Ну и вот, кстати, в пику написала Екатерина. Я, написала она, за диван и за свободное время. О, с восклицательным знаком. Мой лайфхак таков. Мы с мужем засеяли все клевером. Он мягкий, его почти не надо косить. Сорняки он сам выживает, и кротам он почему-то не нравится. А с мая по сентябрь мы просто лежим в гамаке и пьем лимонад. А соседи напротив каждые выходные с опрыскивателем бегают злые, как собака. Ну зачем это? Катерина, могу вам только одно сказать. Меня устраивает и тот ответ, и этот ответ. Потому что вы хозяева своего времени, вы хозяева своей дачи или же своей квартиры. Может быть, вам действительно нравится то, что вы делаете. Или наоборот, просто решили, испытали, и у вас это получилось. В общем, так, что я могу вам сказать? В нашем голосовании 52% наших слушателей проголосовали за газон. Вот так вот, да. Но они готовы копаться с кротами и строить свой личный зеленый рай. Ну а 48% выбрали как раз-таки диван. Вот комфорт, шашлык и, конечно, я так понимаю, ничего не делание на своих 400-ках. В общем, я могу только одно сказать. 1-0 в пользу человека, который на самом деле может, хочет и получается. Ну, а что получается с погодой? Буквально через несколько минут расскажу, что же ждет нас завтра. Всю Беларусь и, в частности, Минск. Ну, а пока оставайтесь. Очень замечательная музыкальная композиция. Я знаю, что вам она понравится. Так что далеко не отходите. Как дома шоу.

0: МВ Радио. О погоде.
1: Итак, поговорим о погоде. Вот что следует. Подробности погоды на 19 сентября. Осадки в ночные часы и утром местами по республике, а по юго-востоку, включая Гомельскую и Могилевскую области, во многих районах пройдут кратковременные дожди. Днем погода улучшится и практически по всей стране будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах будут сгущаться плотный туман. Водители рекомендуют проявлять осторожность на дорогах. Дальше по температуре минимальная плюс 7, плюс 13. Днем же прогреется воздух до 18-23. Ну и теперь про Минск. Ночью плюс 11, плюс 12. Днем потеплее до плюс 18-19. Облачность с прояснениями, без существенных осадков. Что ж, прощаюсь с вами до понедельника. Всем хорошего настроения. Ну, сегодня, как дома шоу, был один Владимир Николаевич. До новых встреч.

еще только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Реклама на Минской волне.
1: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
2: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
3: В чем сила, брат? Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее. Пришло время выделяться. Найди свою правду на правдашоп.бай.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на правдашоп.бай.
5: Истина в «Минской правде».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: реклама на Минской волне.
1: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский Агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского Агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района «Боровое-2003» собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из трех комнат? Звоните в отдел кадров «Боровое-2003». 8-0-17-16-4-33-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.
3: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию, днем от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Осінь курличить на МВ Радіо.
1: Спустя много лет, наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: Реклама.
1: Коллектив «Пик лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик лесное» – агропредприятие 21 века.
2: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме. Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района «Боровое 2003» собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из 3 комнат? Звоните в отдел кадров «Боровое 2003» 8017-16-433-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. «Боровое 2003» всего 40 километров от столицы.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
3: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию, днем от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. МВ-радио.

Только хиты. Ловим ритм. МВ-радио. Слушаем лучшее.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию, днем от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию, днем от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.